0: на самом деле никто ничего никогда не представляет. Ну, например, как он, день новый сложится, дома, на работе, на отдыхе, в гостях. Ну, где вы там сегодня решили время провести? Не знаю. Главное, чтобы неожиданных сюрпризов не было. Ну, таких, знаете, оставляющих осадочек в душе. Ну, а вообще, конечно, надо представлять, посидеть, подумать, что-нибудь придумать, представить такое прекрасное. И счастье в дом непременно постучится. Ну, а пока в двери Алёнушки стучится Алёшенька. Пришел к ней на свидание под луной. Ну, наверное, она его ждала и о нем точно мечтала. Сейчас Татьяна Куртукова все вам в деталях, красках расскажет. Ну, а пока я напомню, как меня зовут.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Бис. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

На самом деле не только летом работает правило от зари до зари не спать. А как же вот этими длинными зимними вечерами у камина время проводить за книжкой любимой или чашкой чая? Так что время года точно здесь значения не имеет. Когда хочется и с кем хочется быть от зари до зари, значит, надо быть и минуту драгоценные друг на друга тратить, друг другу дарить. Но у нас на русском минуты музыкальные, и дальше вы их потратите очень даже неплохо с Айовой, Мишей Марвиным, Валерией и Артуром Пирожковым уже прямо сейчас. Встречайте и зажигайте!

0: смешные шутки.
1: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина.
2: Подробности на русрадио.ру.
1: Реклама на русском.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Загадочная вещь – компьютер. Посидел 5 минут, 1.5 часа прошло. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Катя Гордон и «Москва слезам не верит» на русском. Да, так и есть. Хотя слезливо сейчас в столице, в том смысле, что дождливо. Вода кругом, лужи, и верите, не верите, но такая погода и до конца этой недели будет в городе, и следующую захватит. Так что слезы не лить, не грустить. Потом солнце наверстает упущенное и обязательно погреет нас еще этим летом в Москве и во всех других прекрасных городах вещания русского радио.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Я знаю, что останется от ваших шуток, если придумаете их и отправите на русское радио. Запись в исполнении Антона Юрьева. Вот что останется. Он озвучит ваши личные лучшие шутки, а вы за это получите от нас подарки. Это фирменные футболки с текстом ваших шуток. Успейте поучаствовать в забаве «Антоновка по-русски, не кислые шутки». Все подробности найдете прямо сейчас на сайте rusradio.ru. Включайте фантазию и покоряйте эфир русского радио. Будем смеяться вместе. Удачи, всем салют. У микрофона Илья Крылов.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: И кто-то из вас точно поближе прижимался к своему приемнику, пока Мод пел эту песню. Это был намек на нас, кого композиция по-настоящему зацепила. Артист постарался, да, но теперь и долг платежом красен. Давайте мы постараемся и сделаем так, чтобы Мод покорил на этой неделе золотой граммофон. И, в принципе, ему сделать это будет легко. С пятого места на эту минуту подняться на первое. Но все зависит от ваших голосов. На сайте Русского радио голоса отдавайте прямо сейчас. Ну а послезавтра, в пятницу, слушайте в эфире подведение итогов в золотом граммофоне Русского радио.
2: Реклама на русском.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: На вопрос «почему?» есть исчерпывающий ответ. Потому что... Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Так обидно на дискотеке танцевать последний танец, а только растанцуешься, только и компания подходящая подберется, и дисковолна тебя накроет, как это был последний танец, а после звук выключают, свет зажигают и всех домой провожают. Я просто сейчас вспомнил дискотеки своей беззаботной юности, кстати, как-то сейчас вот не выдается минутка свободная у меня на дискотеку сходить куда-нибудь, хотя и мест много разных интересных, то ли времени у меня нет свободного. Может быть, просто вырос из всего из этого. Вот задумался, если честно. Ну, наверное, да, всему свое время.
1: На русском радио Илья Крылов. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

падать надо. Да, пусть, если уж звезды и падают, то только в наши ладони. Каждая звезда — это одна мечта, и целый звездопад в наших руках. И все будет хорошо. Без грусти, слез, с улыбками нашими и всех вокруг. Вот с таким настроем и отправляемся в этот новый день. И сегодня среда, 8 июля, еще и праздник. Какой красивый день семьи, любви и верности. Я, Крылов Илья, всех вас поздравляю. Процветания вашим семьям и любви в каждое сердце.

магическое это все-таки до завтра, и каждый следующий день ты это говоришь в конце, и чем дальше, тем лучше. Ну, смотрите, сегодня скажем до завтра, это будет четверг, в четверг попрощаемся с кем-то до пятницы, а в пятницу и до завтра скажем, и до послезавтра прокричим, потому что это будут уже суббота и воскресенье, там вообще можно не расставаться, не считать ни минут, ни часов. Ну, а пока у нас все-таки будни и 5, почти уже 27 в Москве. Доброе утро на русском и самого приятного во всех смыслах дня под голоса блестящих Александра Воробьева и группы «Чай вдвоем». Можно и чайку заварить.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио. Опять

0: Че-че-че?
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Каждое воскресенье в 8.

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио. Реклама на русском.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть.

0: будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел? Меня не обманешь! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Летела-летела и пролетела. Еще одна летняя ночь, и в каждом городе она своя. Утро доброе и самого прекрасного дня всем, кто уже с нами. Меня зовут Илья Крылов. Бужу вас с утра пораньше на русском радио. Если живете вы по московскому времени, ну а чем восточнее в нашей стране, тем люди уже давным-давно проснулись и держат путь на работу или вообще уже там в офисах. Хорошо вам, друзья, потрудиться. Не спеша, но куда торопиться. Некуда бежать. И Нью со мной солидарен.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перей.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: И пусть этой песни в исполнении Чили уже много-много-много лет, не могу ни одно лето я без нее представить. Послушаешь, и такой заряд бодрости получаешь. Столько идей в голове возникает, как и где еще лето классно провести, что такого придумать, чтобы запомнилось нам это лето. Прекрасное время года, потом конкретный год возникает в разговорах у нас с кем-то, а мы тут же: а в этом году летом я вот это сделал, а в этом году там и там был. Молодцы, продолжаем в том же духе, потому что мы с вами летние русские красавцы.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Русское радио. Золотая история. Руки вверх. Алёшка.

вот честно, не хотелось бы так, особенно в день семьи, любви и верности, чтобы какая-то причина на пару повлияла, и это уже не пара. Группа «Не пара» на Русском радио и незабываемый хит «Другая причина». Впереди летний дождь Юли Савичевой, прямо под стать сейчас столичной погоде, а еще споют Жасмин и Филипп Киркоров уже через несколько минут на русском.

0: последний раз.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете

0: Российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон о выплатах при осложнениях от прививок. Компенсации будут назначаться автоматически, заявление писать не придется. Информация о поствакцинальных осложнениях будет передаваться в социальный фонд напрямую через единую медицинскую базу. Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным медиков, осложнения после вакцинации носят единичный характер, в то время как прививки спасают миллионы жизней. Российские вузы начали пересматривать форматы выпускных квалификационных работ. Правила сдачи так называемых дипломов меняют из-за массового применения студентами искусственного интеллекта, пишет газета «Ведомости». Так, например, сочинский филиал РУДН Университета дружбы народов отказался от письменных дипломов по юриспруденции, заменив их устными экзаменами. Как объяснили в вузе, в условиях развития нейросетей стандартная дипломная работа перестала быть эффективной для проверки знаний. Россияне стали дольше выплачивать ипотеку. Период обслуживания жилищного кредита за последние годы вырос более чем в два раза, до почти 10 лет. Основная причина – снижение стимулов к досрочному погашению. На фоне инфляции расплачиваться с банком выгоднее деньгами, которые из года в год становятся, что называется, все более дешевыми, пишет «Коммерсант». Несмотря на это, ипотека все равно закрывается значительно раньше срока, поскольку заемщики стараются поскорее избавиться от обязательств. Ну и последнее. Крупнейший цифровой телескоп начал изучать Вселенную. Он будет фотографировать небо в течение 10 лет, делая ежедневно сотни снимков. Телескоп установлен на вершине горы в Чили. Ученые рассчитывают, что наблюдение позволит создать более точную карту Вселенной. Планируется нанести на нее миллиарды звезд в Млечном Пути и миллиарды галактик за его пределами. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Доброе утро, большая страна.
2: Доброе утро, наши любимые слушатели.
1: Доброе утро, и даже те, кто, ну, вдруг по какой-то причине, возможно, не любит нас.
2: Почему? Это такое невозможно.
1: Возможно, все возможно, но мы вас все равно любим.
2: Безумно.
1: Вы тоже, кстати, переобуетесь, рано или поздно, мы это знаем.
2: Ну что, у нас сегодня прекрасный день, это среда. А как говорится, среда — это маленькая пятница.
1: Ну и как говорится, как говорит одна известная радиоведущая, среда пришла, неделя прошла.
2: Да, и это поэтому мы будем отмечать сегодня песнями. Будем петь, перепевать и портить все. В игрушке переперц.
1: Ну, кстати, кто-то, может быть, перепоет, а кто-то, может быть, недопоет.
2: Или перепьет.
1: В общем, все это будет. А еще у нас обязательно перченый гороскоп.
2: Да, игра против правил в следующем часе. У нас 10 тысяч есть, несмотря на то, что Антон пока еще не приехал, деньги-то у нас.
1: Да, кстати, где он? Алло.
2: Алло, Антон. Туннель судьбы опять застрял.
1: Опять застрял. Туннель судьбы, действительно. Ну ладно, тогда без него начнем. 3, 2, 1.
2: Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: Ну,
2: здрасте. А кто это тут?
1: А я это тут доехал, доковылял, допрыгал, забежал. Вот.
2: Молодец.
1: Пробок нет, красота какая, как хорошо. Чего ж вы так проверяете? Спасибо сотрудникам ДПС огромное. Ну, вот, быстро отпустили.
2: Ну, хорошо, ты нарушал там опять?
1: Не, вообще не нарушал. Я стоял спокойно, просто проверял.
3: Да там автограф-сессия была, скажи сразу.
1: Да. Они говорят, будьте добры, распишите здесь в протоколе, пожалуйста, вот за всех вот 23 машины.
3: Да, весь батальон
1: создали. Все, короче, 10-го получу зарплату, все отдам. Все нормально. Ну, со скидкой, конечно же. Ребята, я пришел с новостью, ребят. Вчера читал сайт объявлений, значит, там появилась новая услуга. Теперь каждый может арендовать компаньона на шашлындосике.
2: Ух ты!
1: Ну, так, аренда. Значит, помощь в приготовлении шашлыка, громкий тост, игра на гитаре, душевный разговор входит в обязанности сотрудника. Цена стартует от 3000 рублей.
2: Ну, мне кажется, вот это для тебя отличная подработка.
1: Действительно. Во-первых, очень удобно. Это самое, спел, станцевал, шашлындосики пожарил, там все нормально.
2: И поел.
1: Вот, нет, а тут не написано, кстати, что ест.
3: Да, а куда же деваться-то?
1: Ну, кусочек чисто, это самое. Под это. И,
3: вопрос.
1: Вопрос. Очень.
3: Скажут ли вот на этих посиделках вот это вот сакраментально, ты меня уважаешь?
1: Вот, слушай, если я вот этот вот список весь исполню, то вопрос давать не надо. Они будут хором говорить: здорово, люди, вы меня уважаете!
3: Да! Да!
1: Вот это,
0: русские перцы на русском радио.

0: Цеф.
1: Что-то мы как-то наперекосяк начали с эпилога.
2: С финала.
1: Да, как Бенджамин Баттон практически.
3: Давайте с той стороны зайдем.
1: Давайте с правильной стороны зайдем в правильную дверь в наш перченый гороскоп.
2: Итак, рыбы. Сегодня мир будет отвечать добром на добро, рыбоньки.
1: Водолеи, вас ждет интересный разговор, который надолго запомнится.
3: Козероги, неожиданная идея поможет сэкономить время или силы.
2: Стрелец, сегодня особенно важно не упустить удачный момент.
1: Скорпионы, вас приятно удивит собственная выдержка.
3: Весы, день принесет неожиданную ясность в запутанной ситуации.
2: Дева. Сегодня полезно отложить сомнения и просто начать действовать.
1: Левушки, вас ждет возможность проявить великодушие.
3: Раки, хорошее настроение окажется заразительным. Делитесь им чаще.
2: Уважаемые близнецы, кто-то неожиданно вспомнит о своем обещании вам.
1: Тельцы, сегодня лучше доверять фактам, а не слухам.
3: И на десерт, овны, вас ждет день ярких решений и быстрых результатов.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
5: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
16: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
17: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Да, я больше люблю черешневую луну, например.
2: А ты гурман?
1: Да.
3: А я тогда какую
1: люблю? Земляничную.
3: Лублу.
1: Лублу?
3: Клубничную.
1: Я тебя люблю.
3: А больше всего...
2: Лублу тебя.
3: Я больше всего люблю гороховую луну. Как бы это ни звучало, вы простите, но я очень люблю молодой горошек летом.
2: А я-то думаю, что с неба?
1: Ой, ладно, давайте по-серьезному сейчас.
2: Какое небо пасмурное. Какой окрас.
3: Я не виновата, честно.
2: На гороховой луне.
1: Так, все, не заговаривайте мне зубы.
3: Все, извини.
2: Да, действительно, тебе еще чинить
1: жих. Я хочу вам новость рассказать про гуманоидного робота Пембу. Не путайте с Пумбой. Он покорил вершину вулкана и установил рекорд. Он вообще впервые, вот такой андроид, впервые в истории поднялся на высоту более 6000 метров, покорив вершину вулкана в Эквадоре.
2: Эквадор?
1: А я так понимаю, что андроид впервые. А вот недавно ты, Антон, на Эльбрус забирался. Там у тебя какая высота была?
2: Забирался. Подвезли. Вот так вот, без этого.
1: Сколько там тысяч метров было?
2: Я не знаю, я не считал.
3: Четыре там
1: где-то. Были андроиды или айфоны все-таки? Или и те, и другие?
2: У меня была Нокла.
1: Нокла, понятно. А вот этот робочеловек смог преодолеть сложный горный маршрут и условия, с которыми сталкиваются альпинисты. Потом он исполнил даже победный танец.
3: Молодец, на вершине-то.
1: Да, следующей целью этого Пембы станет Эверест. Разработчики хотят проверить, вот как роботы на такой высоте себя ведут.
2: Ну, во-первых, круто, что там все ловит, я так понимаю. С ним же никто не шел, он сам, да, забирался? Его просто им руководили?
1: Не, может быть, они потом флешку посмотрели, черный
2: вообще
1: ящик.
2: Вообще его не напрягает, ни атмосферное давление, ни вот такая, господи, красота-то какая, да. Вот эта.
3: А
2: вот,
3: почему
2: кислород, вот
3: гуманоид не может занырнуть куда-нибудь в Мариинскую впадину?
2: А, слушай,
1: может, и может.
3: Вот да, надо туда тоже посмотреть, вглубь.
2: Точно. Значит, Пемба наверх, да, а какой-нибудь Буль-Бульба.
1: А я вот тоже, кстати, все время, Полин, путаю, Мариинская или Марианская.
3: Ну, пусть Мариинская будет.
2: Вы про больницу или про впадину?
1: Впадина все-таки Марианская.
2: Впадина,
1: да. Это театр Мариинский.
2: Почему ты при этом смотришь?
3: А у меня есть Мариинская впадина.
2: У тебя есть, да?
1: Да, а давай мы посмотрим.
2: Не надо, не надо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: В чем чудо радио? В том, что кажется, что нас тут трое, а по факту у нас в этой комнате 158 миллионов.
1: Как да. Тесно, я думаю.
2: Не про деньги сейчас, я про что это?
0: Не про

0: Кидайте другие овощи, ребятки.
1: Свеженькие. Давайте звоните скорее. 8...
2: Свежими больно. 8495-995-105,7. У нас переперцы впереди. Звоните.
0: Вперед.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем...

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Переперцы на русском радио.
1: Сейчас как возьмем и как споем.
2: А что ты угрожаешь, что сразу не понимаешь?
3: Как достанем до той ноты.
2: А что ты угрожать тоже начала?
1: Не, ну, ребят, ну мы уже играем в эту игру 5 лет. Мне кажется, что уже пора как-то хоть раз спеть нормально.
2: Чтобы вы понимали, ля, это нота.
1: Да. Может, Искандеру сегодня повезет.
2: Да, Искандер дозвонился из Казани. Искандер, привет.
3: Приветствуем.
4: Да, доброе утро, ребят.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как у вас там в Казани делишки?
4: В Казани отлично, солнечно, жарко, рабочий день.
2: Нормально?
1: Ну, захотите прохлады, приезжайте к нам в Москву.
3: С чак-чаками, пожалуйста.
1: Обязательно.
3: С чак-чаком.
1: С бяляшем.
2: Да.
1: Все.
2: Мы обратно вам дадим шаурму.
1: Да.
2: Ну вот. Метку, как говорится. Ну, что,
3: ну и колонку, может быть, тоже дадим фирменно.
2: Если вы отгадаете, что мы тут наорали.
1: Она у нас в форме чпочмака, кстати, треугольная.
2: Треуголка. Странная колонка. Она всюду падает, правда.
1: Искандер, скажите нам, пожалуйста, на какой улице вы живете в Казани?
4: Так, улица Гореева называется.
1: Улица Гореева. Значит, мы сейчас через Г будем петь очень известную песню. Все звуки заменим на Г.
2: Главное, чтобы результат Г не был. Как бы, и все остальное.
1: Он должен быть good. Да. Итак, в этой студии появляется Га-га-гу-га. Га-га-гу-га.
2: Итак, вам нужно угадать, а мы сейчас...
3: Настраиваемся.
1: Ну, давайте уже все. Тишина должна быть.
2: Раз, два, три, четыре, и...
3: Га-га.

0: что? Не совсем-то.
1: Так.
0: Все плохо.
1: Я готов, в принципе.
2: Ну, раз готов, давай. Да,
1: у меня даже два варианта, в принципе. Это либо А-студия, либо Алла Пугачева.
3: И это правильный вариант.
0: Да.
3: А песню вы знаете, как называется? Гаги-гаги.
1: А, так же, как все.
3: Конечно.
0: Точно.
2: Правильно.
1: Ну, вот что-то такое.
3: Ну что, дорогой наш Искандер, вы так же, как все победители наших игр, получаете сейчас фирменную колонку от Русского радио. Ура!
0: Ура! Ну и, конечно, песню в оригинале тоже поставим.
2: Да, 3, 2, 1, пуск!
4: Переперцы на Русском радио.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума наделила Москву правом регулировать движение водного транспорта в городе. Депутаты приняли закон, согласно которому столичная мэрия будет составлять расписание пассажирских перевозок и маршруты судов во всех акваториях Москвы. Сейчас этим занимается Росморречфлот. Кроме этого, проект закона разрешает региональным властям штрафовать речные суда с камер по аналогии с дорожными камерами для автомобилистов. Как пишет газета «Коммерсант», Москва заранее готовилась к принятию поправок. Еще пару лет назад был объявлен конкурс на поставку 200 камер видеонаблюдения для обзора Москвы-реки. В Крыму впервые заработал аварийный роуминг. Он позволяет оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестают работать из-за отсутствия электричества. В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы, пишет РИА Новости со ссылкой на местных операторов связи. На этой неделе в Крыму произошли многочисленные отключения электроэнергии. Патриотическое волонтерство в Москве становится все более популярным. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Только за последний год число участников этого направления выросло более чем в 3 раза. В начале этого года оно вошло в тройку лидеров по востребованности среди столичных добровольцев. Все это результат системной работы, разнообразия форматов и вовлечения разных поколений в патриотические мероприятия. Многие ребята приходят в волонтерство благодаря интерактивным мероприятиям, в числе которых проект «Добрые уроки». Официальные курсы валют на сегодня: юань 11 рублей 21 копейка, курс доллара на среду 76.13 и евро по Центробанку 86 рублей 90 копеек. На этом пока все. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, продолжается главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев здесь. 8 часов 2 минуточки, а сейчас оп, и 8.03. Давай, глазки протри, к нам присоединяйся. Мы тебя очень ждем.
2: Доброе утро.
3: И сегодня прекрасный праздник. Сегодня чудесный день. День семьи, любви и верности.
2: Это наш профессиональный праздник. Потому что, во-первых, мы вас любим. Любим. Это взаимно, взаимно. Мы вам верны? Верны. Вы нам тоже. Ну и вообще мы большая такая вот семья.
1: Дружная,
2: большая семья. И хочется, конечно, сегодня про семейное что-то поговорить. Я вот вчера с товарищем общался, да, он мне рассказал историю. Они с женой, на тот момент еще с девушкой, специально вот так запланировали, что они будут знакомиться с ее родителями в канун Нового года. Вот они, значит, пришли в гости к ее родителям, и ее мама сразу была в полном восторге. Он такой же вот высокий, как я. Посидели за столом, а когда надо было уезжать, его, значит, выставили за дверь.
3: Так, это ж почему?
2: А он там стоял один и ждал.
3: Ого.
2: Там, видимо, за дверями, за этими закрытыми...
3: Разговоры?
2: Был разговор, да. Решался вопрос, решалась судьба. И когда уже подружка вышла, она ему сказала: «Меня благословили». Мне сказали: «Хороший парень, держись его».
1: А он такой: «А меня почему не благословили? Тут же минус 27, вы что творите-то? Новый год». Потому что мама не сказала, говорит: «Дочь, значит, его выставляем, да? А ты выходи через черный ход».
3: Да.
2: Вот, в общем, через пожарную лестницу. Вот, на самом деле, хорошая история. И хочется сегодня вот таких историй побольше. Когда вы познакомились с родителями вашего мужа или жены, какая-нибудь забавная, смешная история, может быть, у вас была или удивительная какая-то история.
1: Конечно, удивительная.
2: Все это рассказывайте в нашем канале в Максе сегодня.
3: Да. Или в группе ВКонтакте. Там тоже есть наш прекрасный пост с нашей фотографией.
1: Удивительные. Вы же рядом, правильно? Поэтому пишите в личку, нам не жалко.
2: 8 916 003 105 7.

0: на русском радио.
1: Ну вот алло, Алешенька проводил домой.
2: Да.
1: И познакомился там, может быть, с родителями своей избранницы.
2: Не, домой не пустили. Потому что Алешенька проводил домой, она заходит, а там Сереженька.
1: Да, мы сегодня говорим про смешные истории знакомства с родителями вашего мужа или жены. Вот написала нам Анастасия. Она пишет, что это скорее история фантастическая. Моя свекровь принимала у меня роды моего сына от первого брака. А через 18 лет стала она, Анастасия, не пациентка, а женой ее сына. Вот представляете?
3: Ой, у нас еще похожее пришло сообщение. Я уже женщина в возрасте, в парке стало плохо. Подошла ко мне женщина помочь. Оказалась врач. И потом еще оказалось, что она мать моего молодого бойфренда. Бася написала.
1: Совпадение?
3: Да.
1: Не думаю.
2: Погоди, не понял.
3: Интересное знакомство.
2: Женщина в возрасте, ей стало плохо.
3: Да. У нее есть молодой бойфренд.
2: Да. Проходила ее...
3: Его мама.
2: Тоже женщина.
3: Тоже уже, но уже, наверное, тоже в возрасте.
2: Вот.
3: И вот они так познакомились. Потом выяснилось, что она мама этого бойфренда.
2: Слушай, это очень правильно, потому что если бы, например, женщина на, так сказать, на старшего...
3: Женщина женщине дом.
2: А это же...
1: Это факт, кстати. Ты правильно вещи говоришь.
2: Сыночек, пирожочек. Если бы она до момента узнала, что это ее молодой бойфренд, ее сын, вот, она бы не помогала.
1: Что-то я запуталась в этих бойфрендах.
3: Вот не знаю.
2: Запуталась в этих бойфрендах? Давайте поговорим уже об этом, подожди.
0: Жуков. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
11: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Ой, сколько трогательных историй приходит к нам в личку, в мессенджере Макс, например. Вот мы покупали квартиру нашему сыну, и у нас была риэлтор, потрясающая бабулечка. И потом, когда мы разговорились, оказалось, что у нее есть внучка Анюта, и вот эта бабулечка показала фотографии Анюты, ну, показывала, и там была фотография с ее парнем. А оказалось, что это наш сын, которому мы и покупали квартиру.
2: Обалдеть.
3: Тут-то все и открылось.
2: Совпадение?
3: Не думаю.
1: Слушайте, я обожаю.
3: Дискотека, ипотека.
1: Обожаю такое.
2: Пишет нам Светлана. Я, значит, свою сноху первый раз увидела по телевизору на местном шоу, по типу шоу «Голос». Она трогательно исполняла песню «Там нет меня». И я подумала, надо это исправлять. И пригласила ее на, так сказать, чай с сыном. И у меня к ней случилась любовь с первого взгляда. Ну, видимо, у сына тоже. Уже 6 лет вместе. И сыночек, лапочка, дочка.
1: Да. Так. Если вот маме понравилась невестка, то ее ничего не остановит.
3: Какие активные мамы.
1: Это еще не активный, Антон. Тут смотри, вообще целое шоу.
3: Расскажите
1: устроили.
3: Мне скорее, Дмитрий, мне очень интересно.
1: Виолетта написала: когда меня мой муж привел в свою семью, так, его мать устроила целый спектакль. Они арендовали убитую квартиру с бабушкинским ремонтом, вели себя как алкоголики потерянные, а потом оказалось, что это все был эксперимент. Они успешные кандидаты психологических наук со свекром, и я прошла их проверку с блеском.
2: Обалдеть.
3: Я тебе хочу сказать, что познакомиться с семьей не ЕГЭ сдать.
1: Да.
3: Вот как бы вот, я вот видел пару людей, которые очень интеллигентны, но они тоже профессора. Че?
1: А почему бы и нет? Одно другому, знаешь, не мешает.
3: Мешает.
1: Да?
3: Мешает думать, понимаешь?
2: Это вдохновляет, может, иногда.
1: А, конечно. Ты про это? Я имел в виду, что голос у них красивый.
3: Да.
2: Голос?
3: Голос. А так вот, слушай, на самом деле, вот, им нужно быть дикторами озвучания, да. Правда. Вот примерно так они разговаривают.
4: Да, добрый вечер, сударыня.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
10: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
9: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Дорогой, сегодня на ужин гречка.
9: С чем?
8: С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, кстати, если так прийти познакомиться с родителями.
2: Да, то сразу расскажут. Вот у нас здесь аптечка. Вот тебе вот так, так.
3: А что, у них такие лекарства дома могут быть?
2: Нет, эти лекарства только по рецепту.
1: Ну, валерьянки накапать могут.
3: Либо связать сразу.
2: Что?
3: Связать.
2: Я люблю.
3: А вот нам написала еще наша прекрасная слушательница. Сейчас я открою это сообщение.
2: Как ты это узнал, что она прекрасная?
3: Зоя говорит. Долгое время не решалась знакомиться с моими свекрами. А мы сегодня спрашиваем, кстати, как вы познакомились с родителями мужа или жены. Думала, они меня не примут. А потом, когда приехала в их город, застряла в лифте. И меня вытаскивали всем подъездом оттуда. И вот я вся чумазая, в бетонной пыли, вылезала оттуда. А оказалось, что главный механик по лифтам — это и есть мой свекор будущий.
2: То есть он
3: мировой
2: спаситель?
3: Мужчина, да.
2: Погоди, а почему? Я не понял. Это что это? Куда лифт? В шахту? Преисподнюю? Что это за лифт?
1: Вся грязная.
2: В бетонной пыли.
3: Ну, есть такие лифты, которые застревают между этажами. Приходится вот так вот лазить.
2: Причем тут бетонная пыль и сажа? Скажи, пожалуйста, что там произошло?
3: Ну, я не знаю, но так вот лезла она. Что вся испачкалась.
2: Прикольный лифт какой-то.
1: Амазонка
2: такой,
1: такая.
3: Да. Вы что, никогда из лифтов не вылезали, что ли? Ну, я не
2: помню этот фильм, вот этот вот еще знаменитый. «Рэмбо. Первая свекровь».
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Денежки. Бабки. Бабло.
2: Так, продолжайте, продолжайте. Мы любим эти разговоры.
1: Я бы их, конечно, себе забрал, но нельзя.
3: Нельзя,
1: нет.
2: Маленько проследит.
3: Обязательно.
1: Конечно, проследит.
2: Она наш строгий банкир.
1: Ни копейки мимо, понимаешь, однозначно.
3: Строгий банкир.
1: Строгий банкир. Не отдай, не отдай.
2: А есть налоговый.
3: Скажи мне, ты когда я буду делать очередной заказ на маркетплейсе?
2: Ты строгий банкир.
1: Опустошенная корзина.
2: Так, ребята, давайте, сейчас все серьезно. У нас 10 тысяч лежат абсолютно реальные, которые мы хотим кому-то из вас отдать. Но не просто так, не за красивые глаза.
3: Нет, нет.
2: И даже не за знание правильных ответов, а наоборот, за незнание правильных ответов.
1: Двоечники, активизируйтесь, давайте.
2: 8, все, кто не сдали ЕГЭ.
3: 495-995-105-7.
1: Игра против правил.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Верни

0: любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньжище! Когда тысяча к тысяче идут 10 тысяч. Мы прям красота. Игра против правил начинается, дорогие друзья. Накал страстей нешуточный. Вот, до нас дозвонился Владимир.
2: Вот,
1: из города Пенза.
2: Красное солнышко.
1: Да, Володь, здрасте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Володь. Как дела, как настроение, как там Пенза поживает?
4: Пенза отличный, погода хорошая. Собираемся на сенокос.
1: На сенокос?
3: О, какие дела у вас важные.
2: Володь, а вы можете с громкой связи уйти, чтобы мы вас хорошо слышали?
1: Да, потому что, Володенька, иначе звучок сорвется и все.
2: Да, мы же должны ваши неправильные ответы слышать четко. А если мы их четко не услышим, время закончится, и все, и 10 тысяч тю-тю.
1: С учетом того, что Димка глуховат на правую
3: попадает. А я на левое.
1: Да, а я не вижу.

0: Нафига?
1: Вот такое шоу.
2: Да я сам глуховатый, как и вы.
0: Мы нашли друг друга.
1: Косил Володь, конечно. Так, значит, правила совершенно простые. Дмитрий.
3: 5 вопросов. Неправильно надо отвечать. Неправильно, но логично. 20 секунд длится первый раунд. Если вы все сделаете верно, то мы с вами в суперигрущу поиграем. Там вы еще 5000 заберете. Но это потом. Сначала давайте все-таки пройдем первое испытание.
0: Владимир, желаем вам удачи.
2: Спасибо большое.
3: Время пошло.
1: Какой мультперсонаж был лучшим другом Чебурашки?
2: Заяц.
1: Что в руках у дирижера во время концерта?
2: Палка.
3: Какая?
2: Чем... Золотая.
1: Чем стирают надпись, написанную карандашом на бумаге?
2: Бумагой.
1: Как называется головной убор?
0: Опачки. Вот так вот быстро пролетели эти прекрасные, замечательные 20 секунд. И сколько?
1: 3 тысячи рублей!
0: Поздравляем, Владимир. Что?
3: Мы вас обманули с таймером?
2: Что-то обманули, 20 секунд же не прошло, 10 ток.
3: Да как это?
1: А ничего.
0: Ну, у нас таймер.
3: У вас там впереди 1 секунда за 2 идет.
1: Смотрите, значит, какая ситуация. Ну вот как только гонг звучит, да, вот такой звучок сразу, то, значит, время... Вышло. Да. Вот, у нас здесь, представляете,
0: все
1: есть
0: фиксировано.
1: Таймер, есть секундомер, и еще и электронный отчет прям, понимаете? Но то, что у вас 10 секунд прошло, я думаю, что вам сейчас 18 лет однозначно.
3: Да, вот, время тянется.
1: 3000 рублей для Володеньки отправляются в славный город Пенза. С пожеланиями хорошего дня.
0: Пока!
4: Игра против правил на русском радио.

0: Сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК.Alania.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
9: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о праве тратить материнский капитал на ремонт жилья. По мнению депутатов, эта мера позволит семьям с детьми улучшить качество жизни. Сейчас мат-капитал разрешается тратить на квартирный ремонт в регионах. Такую практику планируется распространить на всю страну. На федеральном уровне мат-капитал сейчас можно направить в том числе на покупку квартиры, строительство частного дома, а также выплату ипотеки. И в продолжение жилищной темы, власти планируют запретить завышение цены при покупке квартиры в рассрочку. Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании рынка, рассказали «Известиям» в Центробанке. Сейчас подобная практика распространена среди застройщиков. Разница в стоимости квартиры при оплате сразу и в рассрочку может достигать 15-20%. В ЦБ считают такие схемы слишком рискованными. Покупатель может внести первоначальный взнос, но в итоге не получить объект, если не сумеет собрать всю необходимую сумму. В России стартовал двухдневный период пересдачи единого государственного экзамена. 8 и 9 июля выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Такая возможность была введена в 2024 году. Сегодня можно пересдать русский язык, завтра математику. В Рособорнадзоре напомнили, что при пересдаче прежний результат в любом случае аннулируется, даже если повторная экзаменационная попытка окажется хуже. Ну и последнее. Россия сократила до двухлетнего минимума закупки бразильского кофе. В итоге среди основных покупателей кофейных зерен страна опустилась с 9 на 10 место. В последние годы кофе и какао-бобы на мировом рынке заметно дорожают. По словам специалистов, главная особенность кофе из Бразилии – мягкий и сбалансированный вкус. В отличие от африканских сортов с яркой фруктовой кислотностью, бразильский кофе обычно имеет более спокойный профиль. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, друзья, сегодня тот самый день, когда можно признаться в любви.
1: Я люблю тебя.
2: Я люблю вас.
0: Скажите «я люблю тебя» тому, кто рядом с вами, потому что сегодня день всех влюбленных, профессиональный день тех, кто любит и тех, кого любит.
1: Да, я люблю и любим.
0: День семьи, любви и верности. Сегодня 8 июля 2026 года. Всех мы поздравляем, конечно. И, естественно, в такой день Антон Юрьев, да, Полиночка Жукова и Дима Морозов хотят вспоминать истории, когда вы, ну, смешно, как-то забавно познакомились с родителями своей второй половинки.
1: Да. Хочу тебя любиться.
0: Как это все было? Расскажите нам, пожалуйста. Мы очень ждем вашу историю.
2: Да, ждем ее в нашем канале в Максе. Можно и под постом написать, можно и в личные сообщения, как хотите.
1: На группе ВКонтакте там есть пост, вот, посвященный Дню любви, семьи и верности. Да, и, естественно, под ним можно тоже истории написать.
0: Да, можно еще просто взять и написать смс-ку по старинке. Вот вам номер. +7 916 003 105 7.
3: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А мы сегодня спрашиваем ваши забавные знакомства с родителями мужа или жены. Я знаю, что у Паринки тоже интересные тоже персонажи, родители ее мужа.
2: Да и мои родители тоже очень интересные персонажи.
1: Они необычные, и твои тоже.
2: Да, но я хочу рассказать про то, как мой тогда еще будущий муж знакомился с моими родителями. Значит, мы еще даже не женихались, ну, как бы все к этому так медленно, но шло. Значит, пригласили моего жениха, ладно, назовем уже так, значит, в гости к родителям. Мы сидели, значит, мило беседовали, пили чай с пирожными, все как... полагается.
1: Так.
2: И пошли с мамой на кухню, там относили посуду. И она закрыла дверь и просто прильнула ко мне, знаете, вот прям за грудки меня взяла. И с такими глазами она мне сказала: «Полина, если он предложит выходить за него замуж...» И такая пауза. Я думала, наверное, она сейчас скажет: «Отказывайся». Она сказала: «Соглашайся».
3: И тут дверь открывается и говорит: «Соглашайся, соглашайся».
2: Я всегда смеюсь, когда вспоминаю эту историю, потому что надо, конечно, было видеть мамины глаза, мамины эмоции. Мне казалось, что но просто уже мечтает меня поскорее сбагрить.
1: Слушай, а он не хотел бы написать книгу, например? «Как приручить свекровь».
3: Да.
2: Теща.
1: Ой, тещу, да. «Как приручить тещу».
3: В случае Димки свекровь нормально, все хорошо.
1: Нет, потому что это реально полезная инфа.
3: Да.
1: Да, чтобы теща вот была не героиня анекдотов, а вот реально вторая мама.
2: Ну да, я предложу ему, конечно.
1: Давай, ну на пенсии пусть напишет,
2: да,
1: все
2: на
1: равно
2: пенсии
1: делать нечего.
3: Так
1: будет.
3: Я тебе хочу сказать, что и свекровь может быть второй мамой, да?
1: Может
2: да.
1: быть. Но это уже другие люди должны писать.
3: Кто?
2: Это я.
1: Историю. Да, это ты должна уже писать эту книжку. Короче,
3: я очень жду.
1: В вашем доме будет две книги.
3: И все.
0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
11: Время подарков! Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
12: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мы сегодня обсуждаем знакомство с родителями. Каким оно было? Вот Сонечка нам написала. Она познакомилась с мамой своего будущего мужа, уже мужа, в детском доме. Только тогда еще никто не знал, что я его будущая жена. Это была моя воспитательница, Анна Евгеньевна. Я ей очень нравилась, и когда исполнилось 18 лет, мы решили пожениться с ее сыном Жориком. Анна Евгеньевна меня всегда считала дочерью. Мы не стали проходить процедуру усыновления, чтобы мне дали квартиру. И теперь мы в ней с Жориком живем дружной семьей. Я счастлива.
2: Хорошо.
3: Нормально, да?
2: То есть она вырастила себе идеальную невесту.
3: Знаете, вот такая, такая мажористая история, да?
2: Да. Леночка написала, что со своей будущей, моя будущая свекровь познакомилась, когда я была еще тоже ребенком. Я шла с мамой за ручку, и свекровь, увидев меня, сказала: какая красивая девочка. И через несколько лет ее сын влюбился в меня. Потом уже при встрече с его мамой она вспомнила ту встречу в моем детстве. На днях нам с мужем будет 40 лет семейной жизни.
3: Знаковая встреча, сакраментальная.
1: Да. Ну, я надеюсь, она там локон волос, как бы ничего не сделала.
3: Конечно, все заговорено.
1: На самом деле, некоторые люди реально предчувствуют. Вот они видят человека, они понимают, какое у него будет будущее.
3: Ну, я смотрю на тебя.
2: Да. Ты понимаешь?
1: Я свое будущее знаю, по крайней мере, на ближайшие 40 минут.
3: Кто?
2: Я тоже сейчас знаю,
3: какое будущее. Ты так далеко не загадываешь, да, я так понимаю?
1: Да. Ну, можно я еще сообщение от Маришки прочитаю? Из Ярославля. Когда будущий муж впервые повез меня знакомиться с родителями, я очень переживала и решила купить красивый торт. Всю дорогу я держала коробку на коленях, как хрустальную вазу. Приехали, я захожу, улыбаюсь и говорю: это вам. Открываем коробку, а там торт стоит на боку. Вся начинка сползла на одну стенку. Папа посмотрел и говорит: ничего, главное, что девушка симпатичная. А мама добавила: да, и руки заняты не выпечкой. Вот, в общем, теперь торт на боку — это наш семейный прикол.
3: Ну, это классно, на самом деле. Мне совершенно все равно, если вот, к примеру, открываешь торт, там он лежит такой, знаешь, такой.
1: Да. Добрый вечер.
4: Привет.
1: Да.
3: Зацени начинку.
2: Расслабился уже.
1: Какая разница, ведь внутри нас этот торт все равно превратится вот в то, что он уже превратился.
3: На выходе счастье.
2: А так и с людьми, и с отношениями. Не главное, что вот оболочка, главное, что внутри.
1: Я бы не хотел, чтобы мне размазали по коробке.
3: А я вообще торт в оболочке не люблю.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умный технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на Сбербанк.ру в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Было бы только желание ничего не делать.
3: А уж возможности всегда найдутся. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио «Русские перцы».
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Ой, да, при встрече первые с вашими будущими там тещей, тестем, свекровью или свекром, главное не понять, что вы разные люди. Угу. Да?
3: Да ну и ничего страшного, не важ, вам же не с ними жить. Даже если вы разные.
4: Знаешь, не всегда.
2: Да, бывает так, что люди вместе живут.
4: Да.
2: Хочется, чтобы как пазл все подходили друг к другу, все друг друга понимали, принимали и уважали.
3: А мне хочется, чтобы у каждого была своя квартира.
2: Да. Это да, это
3: точно. Отдельное жилье. Кстати, по поводу шепотом.
4: Да.
3: Вот то, что сейчас мы будем вам рассказывать, дорогие друзья, вот это шепотом рассказать не получится.
4: Нет, об этом орать нужно, понимаете, на всю вселенную однозначно. Вот, потому что, ну, у вас же есть чувство юмора, правильно?
2: Да.
4: Есть, вот. А у наших радиослушателей есть чувство юмора, да? Вот, вывод, значит, несложно все эти 2 плюс 2 взять.
3: Соединить, получится 6.
4: Вот, умничка, умничка. Поэтому тебя нам от меха не взяли. А если ваше чувство юмора еще не добралось до радиоэфира, ребята, самое время это исправить. Это сейчас к радиослушателям обращается. Заходите на сайт rusradio.ru и присылайте свои шутки. На лучшие из них я прочитаю в эфире, а авторов ждут эксклюзивные футболки с их собственными шутками. Все подробности, ребята, на сайте, как я уже и говорил, rusradio.ru. Вот туды.
1: Русские перцы. На русском радио.

0: Перцы на русском радио.
1: Вместе с вами сегодня вспоминаем, как прошло ваше знакомство с родителями вашей второй половинки. Вот пишет нам Алсу. Вот. Познакомилась со свекром и свекровью в кафе-баре. Занималась танцами живота, подрабатывала там по вечерам. Ага. Пришел мой будущий муж, как всегда.
2: После Евровидения было.
3: Нет,
1: до. Как всегда, любоваться. Не знаю, как так получилось, но судьба, одним словом. Забрели в этот бар его родители. Конечно же, увидели сына, подсели к нему. Я выступила и, как ни в чем не бывало, спустилась в зал. Ни они меня не знали вообще внешне, никогда не виделись. Подошла, и их сын прямо с порога заявил: это моя девушка, а это мои родители. И я и родители были, честно говоря, тогда в шоке. После хорошо посидели, родителям мужа я понравилась. Ну, во-первых, хорошо танцую, все прилично.
3: Особенно свекру.
1: Еще и деньги в дом приношу. До сих пор вспоминаем этот момент с трепетом.
3: Слушай, ну на самом деле.
2: А не вспоминают, ну вот это вот в чем, в какой косыночке вы приносите деньги, там, в каком кошельке?
3: Некоторые даже карту проводят.
1: Да-да-да, там так работает, ты не знал?
2: Я думал, там бесконтактная оплата.
3: Не, подожди, там нормально. Вот, подождите, а где у вас QR-код?
2: А вот тут по СБП.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что с

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, совет вам, да любовь. Да. Как говорится, на день любви, семьи, верности. Хороший праздник, честно говоря. Надо сегодня отмечать как-то.
2: Конечно, понимаете? Надо обязательно признаваться в любви всем, кого вы встретите.
3: Да. Не всем.
1: Почему?
2: Нет, надо всем.
1: Ты что, не помнишь, как Димка на метрополитене, значит, на станции вышел, говорит, люди, я люблю вас. Они говорят, и вы идите. Вот это вот, это же классно было.
3: Ну ладно, попробую по твоей теории.
2: Сегодня можно. Вот чем больше вы поделитесь своим вот этим прекрасным чувством, тем больше вам вернется.
3: А можно я начну?
1: Давай.
3: Я люблю тебя, Дмитрий Оленин.
4: Боже мой. Ой, спасибо. Я взаимно, Полиночка, я тебя тоже люблю. И семью твою люблю. И всех люблю, привет. И в Муроме отдельный привет.
3: Да.
4: Обожаю Муром. Там сегодня уже большой праздник.
1: Да.
2: В Москве просто тоже очень большой праздник.
4: Не, ну в Москве понятное дело, но я вот считаю, что этот праздник, вот как вот привили нам эту традицию, да, что в Муроме отмечается. Вот я бы с большим удовольствием сегодня поехал в Муром, походил бы по монастырям. И, конечно, вот там бы всем говорил, что я вас люблю.
3: И букет ромашек подарил бы.
4: Да,
1: ромашки, там очень красивые цветы.
4: Очень люблю Муром.
2: Так, ну расскажи нам, пожалуйста, как вот у тебя и у твоих знакомых знакомства.
4: Есть одна история. Это было в институте. Мы подружились. Начали строить отношения с одной девчонкой. Вот, а я пришел домой знакомиться с родителями. И выясняется, что ее мама — это наш преподаватель по химии. И она такая говорит: Дима, чего ты так волнуешься? И говорит: не переживай, мы же тоже люди. Нет, я волнуюсь, что химию я не сдам. Да сдашь ты.
1: Конечно, мы же теперь почти родственники.
3: Между вами была химия.
4: Да, между вами была химия.
2: А в итоге что, автомат?
4: Ну, слушай, нет, ну, конечно, надо было сдавать, естественно, конечно. Да. Нет, ну, я, знаешь, это меня подстегнуло, наоборот, ответственнее относиться к предмету, то есть не пропускать ни одну лекцию, ну, потому что там, так, а Ленин здесь? Да, ага, здесь.
1: Хорошо, сейчас я позвоню, значит, дочери, скажу, что нормально, здесь в порядке. Димочка, садись, наливай чай в колбочку, пей, все хорошо, чтобы было. Ну что?

0: Так, марганцовку убери.
1: Да, почему?
2: Взорвется.
1: Что вы прямо это самое? Это просто...
2: Нет, им я просто серную кислоту цинк бросал и ждал. Собрал водород.
0: Минздрав не рекомендует.
1: Сейчас кто-то слушает эфир русского радио и записывает.
0: Не повторять в домашних условиях ни в коем случае.
2: Не повторять. Мы в лаборатории делали.
1: Понятно. Все, давайте по-собственному заканчиваем. Значит, Оленина оставляем здесь. Морозов, Жукова, Юрьев сваливают отдыхать и поздравлять всех с Днем Любви, Семьи и Верности.
3: Да,

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8 999 844 34 34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума накануне приняла несколько важных законопроектов. Один из них разрешил МВД утверждать профессии для трудовых мигрантов. Ведомство также будет определять случаи, когда временно пребывающие в стране иностранцы могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу. Прошлой весной власти в 7 раз сократили количество профессий для упрощенного получения вида на жительство. Кроме этого, принят закон, разрешающий скрывать на публичной кадастровой карте особо важные и режимные объекты, в том числе оборонные заводы и объекты энергетического комплекса. Также Госдума расширила социальные гарантии для героев России. Их детям дадут право приоритетного и внеочередного зачисления в школы и детские сады. Еще депутаты утвердили штрафы до 500 тысяч рублей за недопуск в дома интернет-провайдеров. Наконец, приняты поправки, обязывающие банки раскрывать значимую информацию по переводам и обслуживанию банковских карт. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты. Две последние путевки завоевали сборные Аргентины и Швейцарии. Аргентинцы в самой концовке одолели египтян 3-2. Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу. Сборная Швейцарии по пенальти в серии пенальти победила колумбийцев. В четвертьфинале сыграют Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Аргентина, Швейцария. Четвертьфинальная стадия стартует завтра. Российские туристы на турецких курортах заметно сократили покупки изделий из натуральной кожи и меха и начали отдавать предпочтение текстилю, парфюмерии, косметике, а также традиционным восточным сладостям, кофе, чаю и специям. Их удобно перевозить, а цены остаются конкурентоспособными, пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из местных туроператоров. В целом туристы стали уделять шопингу меньше времени. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

И мое вам здравствуйте. Спасибо нашим обожаемым русским перцам за прекрасное начало дня. Посмеялись, повеселились. Теперь давайте продолжим вместе со мной наслаждаться этим 8-м днем июля. Пусть у вас будет все хорошо. Настроение, самочувствие и, конечно, наслаждаться жизнью.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону. 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ага, конечно, как не сегодня, в день любви, семьи и верности, предложить руку и сердце. И если вы сомневаетесь, то нет, все, давайте сомнения прочь. И сегодня же делайте предложение. Даже если вы не подготовились как следует, там антураж. Ну, потом будет эти предложение руки и сердца серия 2. Но сегодня, в такой день, конечно же, делайте предложение.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично!
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски!
2: Не кислые шутки!
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Реклама на русском.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А ведь на свадьбы часто дарят мед и говорят, чтобы ваша жизнь была такая же сладкая, как мед. Но мед, если вот так просто будет стоять, то он засахарится. И чтобы этого не было, его нужно взбалтывать, перемешивать и, конечно же, употреблять. Так и жизнь ваша семейная тоже должна быть, знаете, какими-то поездками, эмоциями приятными, с перемещениями. И, конечно же, каждую жизнь проживать с наслаждением.

этой недели. Номер 3. Давай не ждать.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
1: Что слушает страна?
2: Семь цифр и звонок. Семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
1: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.
0: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная

намекает о том, что если в вашем городе, вот как в Москве, солнца нет этим летним днем, но обратите внимание на людей, которые вас окружают, ваши близкие, родные, может быть, ваши сыновья, а ваш супруг, вот Сашка солнце, Лёлик солнце, Пашка солнце и так далее. Все, кто вас окружают, это самые настоящие ваши любимые солнышки.

0: Королева. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
2: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
7: Строительная компания «ЖСК» представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж: Курсантов, Кировцев, 39 и проспект Коста, 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума сегодня рассмотрит законопроекты о контроле за ростом цен. Согласно поправкам, власти начнут получать данные о стоимости продуктов, объемах продаж и реализации услуг, сделках между компаниями, а также информацию об их доходах, расходах и прибыли. Эти сведения будут использовать для мониторинга цен на продукты и анализа их роста с учетом всей торговой цепочки. Ранее Банк России предупредил, что ситуация с топливом в стране может разогнать инфляцию. В России изменится порядок расчета кадастровой стоимости жилья. Будут отменены индексы рынка недвижимости, которые позволяли снижать кадастровую стоимость объекта. Соответствующий проект закона прошел в Госдуме первое чтение. Кадастровая стоимость – это усредненная цена недвижимости, определяемая государством. Она всегда ниже рыночной цены. Кадастровая стоимость нужна для расчета обязательных платежей, в том числе налога на имущество и государственных пошлин. Далее о спорте. Синхронное фигурное катание включили в олимпийскую программу. Первые медали в этом виде спорта будут разыграны на зимних играх 30-го года во французских Альпах. Синхронное фигурное катание – это командный вид спорта, в котором фигуристы исполняют разные элементы и фигуры максимально точно и синхронно. Также на олимпийских играх дебютирует фрирайд – катание на лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс по естественному рельефу. Ну и последнее слово «селлер» с английского «продавец» попросили включить в русские словари. С такой инициативой к председателю правительственной комиссии по русскому языку Сергею Кравцову обратилась Ассоциация представителей электронной торговли. Там отметили, что термин следует закрепить официально, чтобы не подпадать под штрафы. По новому закону использование иностранных слов в рекламе может привести к взысканиям для компании до 500 тысяч рублей. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

Сегодня, кстати, тот самый день, когда подарки нужно делать. Да, подарки своей любимой семье, но в день любви, семьи и верности. И что дарить? Конечно же, любовь дарить. Можете собраться вместе куда-нибудь отправиться. Можете просто посмотреть даже дома кино всей семьей, какой-нибудь прекрасный семейный наш российский фильм. В общем, проведите этот, ну, если не день, то хотя бы после работы уже вечер вместе всей своей семьей. С праздником всех!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

А сегодня особо предприимчивые Любочки могут сказать, типа, а что это, на что же праздник, ну что, день семьи, любви же и верности, да? Ну тут же и Веры тоже могут подтянуться, ну, Семы тоже могут, семья и так далее. На самом деле, праздник общий, большой и долгожданный для очень-очень многих. И если сегодня в вашем городе будет проходить какой-то концерт, представление, выступление любого из артистов, обязательно сходите, потому что этот, я уверен, праздник и концерт, и день сегодняшний запомнится вам позитивно, положительно на весь ближайший год. Всем привет, 11.17 в столице, это Русское радио, впереди много любимого на русском для вас.

Конечно, повезло, если у вас есть сегодня кому сказать эти слова «я тебя люблю», значит, у вас есть семья. Если есть семья, значит, вы счастливы. И сегодня, конечно, тоже обязательно устроите какой-нибудь специальный семейный вечер признания в любви. Ну, поспоминайте. Поспоминайте, как вы выбирали имя для детей, а что на это говорили бабушки, дедушки. И вот такие семейные истории, я думаю, они как раз подойдут к сегодняшнему прекрасному празднику. Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Реклама на русском.
1: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри – детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия. Чтобы в домах всегда царили любовь и взаимопонимание. Монтаж современной открытой спортплощадки завершен на территории школы номер 1 селения Чермен. Как сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров, объект включает в себя зоны для игровых видов спорта с антитравматичным покрытием, для воркаута и силовых тренировок. Все снаряды оснащены едиными QR-кодами, которые ведут на видеоуроки с выполнением упражнений. Добавлю, до конца осени аналогичные спортивные объекты введут в эксплуатацию во Владикавказе, Беслане и Нагире. Строительство ведется в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти 3 года после его отстранения. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в стране. Кроме того, атлеты, возвращающиеся на мировую арену, будут временно проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию до полного восстановления полномочий российского антидопингового агентства. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

помните, нам обещали синоптики весной, что у нас будет жаркое лето такое прям вообще, а у нас тут холодные дожди. Что, закончился спектакль летний? Нет, конечно же, еще большая половина лета впереди.

Привет всем и каждому. Ну и, конечно же, жаркие выходные. Это не то, что там на градуснике жарища, а то, что вы устраиваете. Какие эмоции вы дарите друг другу, ну и сколько шашлыков вы нажарите. Это тоже важно.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и...
8: Может пригодиться.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

если вы хотите прокатиться на большом воздушном шаре, можете сделать это не летом, а осенью. Мне вот специалисты рассказали, что по осени самое то погодные условия, температуры, ну там все это очень важно, ветер, температура и так далее, а прокатиться на большом воздушном шаре, знаете, как делают? Поднимаются сначала в облако, ты так трогаешь облако, а потом корзина шара встает как бы на облако и вместе с ним вот так вот плывет по небу. Красота неимоверная, так что если вы хотите испытать такой полет на воздушном шаре, запланируйте это не на лето, а на осень. Желаю вам самых приятных впечатлений, классных фоток, ну и, конечно же, много-много лайков за это. А впереди много любимого на русском для вас.

0: Ноябрь 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич».

0: круглосуточно
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Мы едем, едем, едем.
4: Куда?
3: Где интересней.
4: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа. Байкальская сказка. По Золотому кольцу. Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: 12+.
6: Русское радио приглашает.
7: Мороженое, чипсы.
8: Таких дедушек не бывает.
9: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
8: Нам надо их помирить.
6: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

мальчишки и девчонки, у кого хорошо с чувством юмора, кто шутит вот прям идеально, у кого такие шутки рождаются классные. Вы не только со своими родными и близкими так шутите, вы и с нами так пошутите, знаете, так, на хорошо, на отлично, я бы сказал. Присылайте ваши шутки, которые вы сами придумали, к нам на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а вы, как автор шутки, получите в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Добро пожаловать, становитесь звездами русского радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
14: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
15: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
16: Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
18: Лучше тайных букетов только анонимные денежные переводы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Ой, да, уже многие выдохнули, вспоминая все эти ЕГЭ, экзамены, вступительные. И такие, все прошло, все, выдыхайте, на то это и прошлое, как говорится. Наслаждайтесь летом, наслаждайтесь каникулами, кто-то наслаждается отпуском, а я наслаждаюсь своим рабочим днем. В Москве 12:47, это Русское радио, меня зовут Дмитрий Оленин, всем хорошего дня.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Я не лентяй! Я дегустатор безделья!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Государство пока не будет вмешиваться в ценообразование в стране. Отрасль самоорганизуется, роста наценок в торговых сетях на социально значимые и сезонные товары не фиксируется, отметили в Минпромторге. Вместе с тем в ведомстве отметили, что механизмы для госрегулирования существуют, если возникнет необходимость, их применят. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала трудности с топливом временными. По ее словам, серьезного повышения инфляции они не вызовут. Центробанк предложил запретить завышать цены на жилье при рассрочке. Аналогичные правила уже действуют при покупке других товаров в рассрочку. В ЦБ считают, что такой подход необходимо распространить и на рынок недвижимости. Как пишет газета «Известия», сейчас некоторые застройщики используют рассрочку как маркетинговый инструмент для привлечения покупателей. При этом разница между стоимостью квартиры при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 20%. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова выступила за развитие семейной медиации в регионах. По ее словам, спрос на этот инструмент за 3 года вырос более чем на 22%. Семейная медиация позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. В ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать институт разрешения семейных споров в Воронежской и Оренбургской областях. Последнее. В США впервые за 100 лет выпустят монету не круглой формы, ее отчеканят в форме колокола свободы в честь 250-летия независимости страны. Это будет коллекционная монета из золота весом 0,5 унции, примерно в 15 граммов. Колокол свободы находится в городе Филадельфии, и его звон в второй половине 18 века созвал жителей города на оглашение Декларации независимости. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Крошки готовятся к концерту группы «Руки вверх». При поддержке Русского радио в Москве состоится два грандиознейших шоу-концерта. И знаете, как нужно готовиться к концерту группы «Руки вверх»? Нужно заниматься спортом. Нужно бегать, нужно приседать, нужно немножко прыгать. Потому что вот я вам по себе говорю, я был в этом году уже, я ездил в Казань на концерт группы «Руки вверх». Напрыгались так, что потом встать не могли. Соответственно, те, кто спортом не занимаются. Я-то нормально, встал и пошел в аэропорт. А они нет, мои друзья. Говорят, ой, ноги болят, ой, как же встать. Поэтому, чтобы у вас не было такого, на выходные пройдут концерты, а в понедельник вы пойдете на работу, чтобы не было, ой, не могу встать, уже сейчас давайте займитесь спортом, побегайте, поприседайте, попрыгайте, и тогда отпрыгайте все три часа на концерте группы «Руки вверх». Впереди много любимого на русском для вас. Впереди Мот, Артик и Асти, Жасмин, Григорий Лепс и многие-многие другие.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Есть такие пары, которые переписывают свою любовь, ну, в том плане, что переписывают историю знакомства, потому что, когда дети спрашивают: «Мам, папа, как вы познакомились?» Ну, бывают же разные случаи, как познакомились, не все же можно детям рассказать. И вот тут-то как раз, наверное, вот начинается эта перепись любовной истории. 13.17 в Москве. Всех поздравляю с Днем семьи, любви и верности. Сегодня большой праздник в нашей стране.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 13+. Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу. Рекламная служба.

Я знаю, где мы с вами встретимся уже в августе. Наши русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные и приглашают вас с собой. У нас есть три поездки на двоих, чтобы побороться за этот приз. Вам нужно до 24 июля включительно снять видео со своим личным спортивным достижением. Загружайте его на сайт русрадио.ру или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках, обязательно с хэштегом «Русское на спорте». С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финалов. Все подробности есть на нашем сайте русрадио.ру. Классных вам спортивных достижений и замечательной поездки. Надеюсь, что вы победите и отправитесь в Нижний Новгород с нашими русскими перцами.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: Так где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
5: Зачем
6: коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Русское радио приглашает.
0: Юрий Стоянов.
10: Дед, это я.
0: Федор Добронравов.
11: И я, дед Владика, тоже.
0: Впервые вместе на большом экране.
12: Таких дедушек не бывает.
0: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
13: 6+.
14: Побеждает победитель. Проигрывает проигрыватель. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Это группа Бис, новая песня «Таня, не плачь» называется. Ну, знаем, откуда корни этой песни растут. Но здесь-то, конечно, про принца, который ушел. Но, знаете, девчонки, они не только из-за парней плачут. Ну, вот тут потеряешь кольцо, а еще обидно, знаете, сережку одну потеряешь, вторая осталась, да? А вот одной нет. Вот обидно. Ну, это, знаете, такие мимолетные слезы. Слезы радости я желаю вам испытать сегодня, в день любви, семьи и верности. И очень скоро мы будем передавать поздравления, ну, или просто приветы вашим родным и близким в этот 8 июльский день. Скоро на Русском радио начнется стол заказов. Будем передавать приветы и поздравления. Готовьтесь.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия, чтобы в домах всегда царили любовь и взаимопонимание. Монтаж современной открытой спортплощадки завершен на территории школы номер 1 селения Чермен. Как сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров, объект включает в себя зоны для игровых видов спорта с антитравматичным покрытием, для воркаута и силовых тренировок. Все снаряды оснащены едиными QR-кодами, которые ведут на видеоуроки с выполнением упражнений. Добавлю, до конца осени аналогичные спортивные объекты введут в эксплуатацию во Владикавказе, Беслане и Нагире. Строительство ведется в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти 3 года после его отстранения. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в стране. Кроме того, атлеты, возвращающиеся на мировую арену, будут временно проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию до полного восстановления полномочий российского антидопингового агентства. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14:03 во Владикавказе. Всем привет и доброго дня. Начинаем очередной музыкальный час, естественно, с вашим участием. Стол заказов приветствует вас. Ну и напомню, средства связи 53-46-46, номер в студии. Номер для мессенджеров 8988-877-107-9. Не забывайте подписываться. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День у нас сегодня среда, 8 июля на календаре. Начинаем с Димой Биланом.

0: Нравится жить, Мари Краймбрери, чуете ранний Дима Билан с песней «Малыш». 14:09 во Владикавказе. Это «Стол заказов», как всегда, отлично начали. Доброго дня, Русское радио. Передай привет всему Владикавказу, всем слушателям. Также своему любимому супругу Олегу хорошего дня, сестре Зайке, ну и также всем, кто слушает Русское радио. Спасибо, Диана подписалась под сообщением. Ну, впереди у нас музыка. Артур Пирожков, Валерия, прямо сейчас группа «Добро». Ну, а вы будьте активнее, пишите на мессенджеры 8-988-877-107-9.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
4: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
2: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: Стол заказов русского радио.
9: 14:25 в столице Северной Осетии. Стол заказов продолжается в работу. Среда, 8 июля на календаре. Сегодня день семьи, любви и верности, день обнаруженных заначек, день общения со Вселенной, день морской волны, день зенитно-ракетных войск ВКС Российской Федерации, Всемирный день борьбы с аллергией, Всемирный день разоблачений, день «Снова стань ребенком», день БАМовца, Всемирный день здоровья кожи, Международный день парамедиков. Вот такие сегодня у нас праздники. Ну и всех именинников поздравляем. 8 июля родились Джон Рокфеллер, так, и Петр Капица, Андрей Мягков, Константин Райкин, Дмитрий Певцов, Жанна Фриски. Вот такие именинники сегодня. А вы также напишите, поздравьте. 8-9-8-8-877-107-9. Далее дуэт Натальи Подольской и Регины Тодоренко в столе заказов. Мы продолжаем.
10: Подруга, лечим друг друга. Ты мой лучший антистресс. Секреты все по кругу.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Время подарков. Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
7: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: 14:54 во Владикавказе, и наш музыкальный час подходит к завершению, как всегда, всем. Спасибо всем, хорошего дня, классного настроения, слушайте Русское радио. Я Георгий Саламов, прощаюсь с вами до завтра, всем пока.
9: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон о студенческих стажировках. Их на законодательном уровне признали видом трудовых отношений. Документ позволяет выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Согласно документу, на стажировку можно пойти не позже, чем через год после завершения учебы. Если после стажировки работодатель решает нанять стажера, его необходимо освободить от испытательного срока. В Кремле рекомендации Международного олимпийского комитета по российским спортсменам назвали большим достижением. Над этим вопросом работает целая армия российских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Международный олимпийский комитет временно приостановил санкции в отношении российских атлетов. Исполком МОК полностью восстановил статус Олимпийского комитета России, сняв все прежние ограничения на международное сотрудничество. К другим новостям. Россияне стали реже покупать десерты с коротким сроком хранения. Продажи свежих тортов и пирожных сократились за год на 3%. При этом из-за подорожания сладостей в денежном выражении рынок, наоборот, вырос почти на 8%. Как пишут «Известия», так называемые фреш-десерты относятся к числу наиболее дорогих категорий кондитерских изделий из-за короткого срока годности, высокого риска списаний и сложной логистики. Ну и последние исследования показали, что недостаток сна приводит к быстрому набору лишнего веса. В эксперименте приняли участие около 100 взрослых добровольцев, которые спят обычно по 8 часов. Участников попросили сократить время отдыха на 1.5 часа в течение 6 недель. За этот период люди поправились на 0.5 килограмма. По словам ученых, предыдущие исследования фокусировались на экстремальном лишении сна до 4 часов в сутки. Теперь же доказано, что и легкий недосып добавляет лишних килограммов. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Дорогие вы мои, ну давайте прям с самого начала своего эфира поздравлю с красивым светлым праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности. Пусть в каждом доме, в вашем каждом доме, в каждой семье царит, конечно же, доброта, любовь, спокойствие, тишина, уважение, чтобы всегда было, что поставить на стол, чтобы всегда было счастье, смех, улыбки. В общем, ребятки, с праздником, давайте праздновать, давайте это делать громко и музыкально. В компании Русского радио. Впереди у нас дискотека «Авария», Кристина Орбакайте, Мари Краймбрери и Митя Фомин. Прямо сейчас поехали. Открываем.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8 999 844 34 34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Расслушайте прогноз погоды на ближайшие выходные дни. Но в целом погода летняя. Небольшой кратковременный дождь, а так температура 25 градусов. Ребята, шикарная погода для того, чтобы заняться спортом на свежем воздухе и обязательно это снять на видео. Рассказываю подробности. Русское радио ждет ваших спортивных рекордов. На кону 3 поездки, каждая на двоих, а поездка в Нижний Новгород в компании «Русских перцев». Что нужно сделать? Нужно снять ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте это видео на сайт русрадио.ру или разместите на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. А вот уже с 13 июля «Русские перцы» начнут выбирать победителей дня для большого грандиозного финала. Все подробности смотрите на нашем сайте русрадио.ру. Желаю вам спортивного настроения. Вполне возможно, кто-то сейчас в спортзале, в наушниках под «Русское радио», на беговой дорожке или велосипед, или гантели, да все что угодно. С нами очень продуктивно. Группа «Серебро», Владимир Пресняков и Аня Вартаков. Ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Взрослые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

нас вчера таких сломанных, поломанных было очень много. Переменчивая погода. И когда вот погода из плюса уходит в минус или наоборот из минуса в плюс, резко чувствуешь себя действительно каким-то сломанным, помятым. Ну, не таким, как обычно. Вот вчера вот просыпаешься и прям не можешь себя содрать с кровати. Сегодня вроде бы все намного лучше, все намного положительнее, все намного оптимистичнее. Даже если вдруг до сих пор чувствуете себя сломанным человеком, ну, я не знаю, что тут может помочь. Чашка кофе может взбодрить, хотя после обеда не рекомендуется. Лучше чашка зеленого чая. Ой, ну, конечно же, шоколадка. Вот шоколадка. Позвольте себе какой-нибудь вкусный батончик, обычно от которого вы отказываетесь. Сладкое повышает настроение и, конечно же, повышает работоспособность. Это точно. Вы слушаете Русское радио. Мы всегда на вашей стороне. Всегда вас поддержим в любом деле. Скоро Александр Воробьева с новой песней группы «Руки вверх» появится. И Дима Билан через пару мгновений здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Вернем

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
6: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио. Опять

0: Ой, ну никак у меня не клеится ритм этой песни с меланхолией. Меланхолия, что это такое? Ну, это такое состояние, знаете, о грусти, уныния, легкие тоски, задумчивой грусти, без привязки к какой-то конкретной болезни. А тут такой ритм танцевать так и тянет. Ну, и знаю Александру Воробьеву, я бы тоже не сказал, что эта девочка меланхоличная. Нет, ни в коем случае. Поэтому, ребятки, если вдруг вы сейчас в себе узнаете нотки меланхолии, гоните ее прочь. Ей в нашей жизни вообще не место. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. До конца часа. Много лучшей музыки. Дмитрий Маликов продолжит.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
2: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. При этом минимальный размер платежа – 100 рублей в сутки. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю полную информацию о ситуации. Можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ох, ребятки, у нас что ни день, то праздник настоящий. А у нас праздник, когда к нам приходят наши любимые артисты, наши звезды. Маша Вебер сидит прямо напротив меня. Маш, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Слушай, ну о твоей новой песне мы сейчас обязательно поговорим. Больше всего меня сейчас привлекает внимание вот то чудо, которое у тебя на руках. Это кто? Это что такое?
1: Это мой новый друг. Он со мной уже полгода. Мой тика-пудель Микки. Он уже звезда. Я везде беру его с собой. Это очень удобно. Он очень маленький. Я прошмыгнула к вам незаметно.
0: Его никто не заметил.
1: В сумочке.
0: Красота. Мы поздравляем тебя с Днем семьи, любви и верности.
1: Спасибо. Сегодня. Я тоже хочу поздравить всех слушателей русского радио, его прекрасного радио, прекрасных слушателей.
0: Ну и мы поздравляем, конечно, тебя с премьерой. У тебя вышла новая песня, называется «Поставь на стоп». Пару слов о ней.
1: Это моя новая песня. Я и очень ее люблю. Мне нравится ее слушать самой, честно признаюсь, потому что обычно я не очень люблю слушать свои песни.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Еще скажи, голос не нравится.
1: Вот что-то как-то надоедает. А ее слушаю, мне она нравится, она так успокаивает меня, как такая мантра. Поэтому я очень хочу, чтобы она понравилась и слушателям моего любимого радио, поэтому...
0: А как она у тебя появилась?
1: Она у меня появилась, мой товарищ, автор, прислал, говорит, не хочешь спеть. Я послушала, думаю, ну, наверное, такое чуть-чуть для меня новое звучание, чуть-чуть и не вокальная песня, но она такая под настроение.
0: Мы тебя поздравляем. С сегодняшнего дня твоя песня в эфире русского радио. Поставь на стоп, давайте уже скорее слушать. Ну и Микки, да, тебе тоже большой привет.
1: Да.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: что вместе мы.
1: Да какой же это секрет? Это давным-давно уже не секрет. Три поездки на двоих в Нижний Новгород в компании «Русских перцев» дарит «Русское радио». Но только тем, кто очень любит спорт. Хотите отправиться на крутые спортивные выходные? Ой, да о чем я спрашиваю? Конечно, хотите. Дерзайте, ребята, все просто. Нужно снять на видео спортивное достижение свое, конечно же, до 24 июля включительно. Загрузить это видео на сайт rosradio.ru или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Но обязательно указать хэштег «Русское на спорте» в одно слово. А вот уже с 13 июля «Русские перцы» начнут выбирать победителей дня для грандиозного финала. Подробности на нашем сайте rosradio.ru. Дерзайте, ребята! Спорт – наше все.
2: Иван Соловьев на русском радио.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Через туман, тучи и пропасть. Номер первый.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: Кухня. Вкусно на русском.
1: Сегодня я вам расскажу, как из обычного филе сельди приготовить красивую и очень вкусную закуску. Ребята, ваши гости, они с ума сойдут. Они будут просить рецепт. А он простейший, вы даже не представляете, насколько. Итак, берем филе сельди в масле, в упаковке. Есть по 200 граммов, есть по 400 граммов. Я взял 400. Вскрываем упаковку и сливаем масло в миску. Теперь в это масло добавляем пасту том-ям. Да, вы не ослышались, пасту том-ям. Она в свободном доступе, продается в магазинах, просто вы не обращали, может быть, на нее внимания. Паста слегка-слегка острая такая, знаете, с очень приятным ароматом морепродуктов, очень красивого цвета. Венчиком масло и пасту доводим до однородного кремообразного состояния. Филе сельди нарезаем на кусочки. Репчатый лук рубим либо кубиком, либо полукольцами, как захотите. Все это соединяем с нашим маринадом, перемешиваем и даем настояться около часа. Ну а после подаем в виде закуски с отварным картофелем, красиво выложив на блюдо. А еще, ребята, можно сделать ассорти. Кроме пасты том-ям можно использовать горчичный соус. Тогда получится сельдь в горчичной заливке. Можно взять соус тартар, уже готовый. И даже сельдь в соусе терияки. Тоже, между прочим, вкусно. Чтобы эту идею не забыть, сохраните себе рецепт. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я, вот он мой канал. Подписаться не забудьте. Я вам очень-очень рад. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
3: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, конечно, ребята, ничего не бойтесь. Принимайте участие в столе заказов на Русском радио. Сделайте это проще простого. Мы начнем в 17.00 после выпуска новостей. Заходите в Макс, находите наш канал Русское радио. Мы сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях я жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. С огромным удовольствием прочитаю каждое. Не пропущу ни одного.
1: Новая песня на русском.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.

0: первый.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
0: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
0: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о поддержке Почты России. Предполагается, что у госкомпании появятся новые источники доходов. Например, можно будет размещать рекламу на платежных документах. Кроме этого, ограничивается круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках на квартирных домах. Помимо владельцев, доступ будут иметь сотрудники Почты России и управляющих компаний. Казахстан на фоне дефицита топлива в России ограничил въезд и выезд автомобилей. К грузовому и легковому транспорту из соседних стран можно приезжать не больше одного раза в сутки. Такое решение приняли, чтобы предотвратить незаконный вывоз горючего. Ранее в Кремле говорили, что Россия ведет переговоры с некоторыми странами об импорте топлива. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова выступила за развитие семейной медиации в регионах. По ее словам, спрос на этот инструмент за 3 года вырос более чем на 22%. Семейная медиация позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. В ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать институт разрешения семейных споров в Воронежской и Оренбургской областях. Российские железные дороги через 2 года запустят капсульные вагоны в поездах. В них появится 56 индивидуальных мест, расположенных по диагонали вдоль центрального прохода по схеме «Елочка». Как пишет сайт РИАМА, пассажиры получат изолированные капсулы со шторкой или стенкой. Внутри предусмотрены увеличенные на 15 сантиметров спальное место, столик, полки для багажа, розетки и мягкая подсветка. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ой, я чувствую, я этому рад, что каждое второе сообщение сегодня будет поздравление с Днем Семьи, Любви и Верности. Да, ребятки, отмечаем сегодня этот светлый праздник. Поздравляю всех вас с этим событием и призываю поздравлять друг друга. 8-916-00-357 – это номер для ваших сообщений. Пишите в личные, например, в мессенджере Макс. Там же заходите в наш канал «Русское радио». Заходите, находите, подписывайтесь. Опубликовали мы пост о том, что стол заказов вовсю работает. В комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. Поехали! Привет, Русское радио! Второй день. Племянницы не могут уехать. Скажите, Маша и Милена, тетя Таня вас ждет. Привет из Чебоксар. Привет, Иван. Передаю привет всем слушателям Русского радио и поздравляю ваш коллектив. С Днем Семьи, Любви и Верности. Спасибо за то, что вы, несмотря ни на что, каждый день поднимаете нам настроение. Всего вам самого лучшего. Ну и всем слушателям хорошего вечера от Марины. Марина, спасибо. Всех с праздником сегодняшним поздравляет Вадим. Привет передает всему Алтайскому краю. И, конечно же, любимой супруге Лиле. Большой привет, солнышко мое, я тебя очень сильно люблю, твой Вадя. С этим же праздником светлым поздравляю маму Катю, бабушку Иру, сестренку Риту, собачку Чоку, поздравляет Дарья. Всем желаю хорошего настроения и привет музыкальной школе имени Щедрина. И всему Русскому радио тоже большой привет. Стол заказов, мы начали.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов
1: и дедушке, младшему брату Игнату. Семью любимую поздравляю с праздником. Маму Анну, брата поздравляю, сестру и папу Владимира. Все будет хорошо, сообщает Мария. Любимое русское радио, передаю привет родной Пензе. Всех родных и близких поздравляю с праздником, с Днем семьи, любви и верности. Любимый муж Владимир, сыночек Александр, дочка Полиночка и дочка Ангелиночка. Я люблю вас до луны и обратно. Вы самое дорогое и любимое, что у меня есть, призналась Анна Кадышева из-за Пензы. Привет мужу и сыну. Они сейчас в поле на комбайне убирают пшеницу. Я вас очень сильно люблю и скучаю. Также поздравляю всех с праздником, Марина из Краснодарского края. Поздравляю всех с праздником замечательным. Это уже сообщение от Екатерины. Пусть в ваших семьях царит гармония, здоровье, благополучие, понимание, любовь и мир. Привет мужу и папе Максиму Мартынову. Мы тебя очень сильно любим и ждем. И всех иркутян с праздником. Дорогое любимое русское радио, хочу поздравить свою семью, Алину и Александра Овсянниковых, с каким-то летием их дочери Василисы. Пропустили, видимо, цифру. Пожелать здоровья, счастья и всего самого хорошего. Поздравляет семья Василенко. И с праздником, с Днем семьи, любви и верности, любимого начальника, точнее, начальницу, Ольгу Бондареву, Ольгу Павловну. С уважением, Ольга Жукова.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: круглосуточно.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония в ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Посада любимым дочкам Мариане и Арине. Любимые девочки, я вас очень люблю. С праздником, нашу маленькую семью. С днем семьи, любви и верности. Поздравляет Лидия Кольцова. Так, ребята, привет. Привет всему 13-му взводу. С уважением от Арбата. Привет, Русское радио. Передаю привет мамульке Оле Детковой. Хорошего ей настроения. Я ее очень сильно люблю. От Алевтины пришло сообщение. Дорогое, любимое Русское радио. Поздравляю с днем семьи, любви и верности своих любимых родителей, маму Ларису и папу Станислава. Я вас обожаю. Ваша дочка Ангелина Акисова, город Оренбург. Я живу в ПГТ Славянка, пишет Марина. Это недалеко от Владивостока. Хочу рассказать, как я познакомилась с мужем. Нам было по 2 годика. Нас отдали в детский сад. Наши родители работали на Славянском судоремонтном заводе, а также дружили между собой. Вот так вот мы и познакомились. И вот уже спустя 20 лет мы снова встретились. И уже 2 года вместе. Вот так бывает. С праздником, с днем семьи, любви и верности. Ну, прекрасная история. Достойная экранизации какой-нибудь романтичной семейной комедии. Ой, ребятки, все, не могу больше терпеть. Время подарков на Русском радио. Готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу с Сергеем Жуковым. Подарю тому, кто первым дозвонится. И если 26 июля вы в Москве и хотите этот супер-супер-пупер приз, набирайте прямо сейчас 8-495-995-105,7. Я вам желаю удачи.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Особенно приятно в такой день, в такой праздник, в день семьи, любви и верности, кого-то осчастливить втройне. Екатерина до нас дозвонилась. Екатерина, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Всем.
1: Да, я вас поздравляю. Поздравляю с праздником. Кого поздравлять будете вы?
2: Так, я буду поздравлять своего мужа Дмитрия, свою маму Ольгу, свою дочку Алену, сына Тимофея, мою подружку Аню. Короче, всех-всех-всех.
1: Ой, здорово. Ну, давайте тогда такой небольшой тест под названием «Руки вверх». Я начинаю, вы продолжаете. Чужие губы.
2: Чужие губы тебя
1: ласкают. Есть, молодец. Крошка моя.
2: Крошка моя, я по тебе скучаю.
1: Все, я знаю. Тест пройден, я вас поздравляю, Екатерина.
2: Ура, спасибо.
1: Два приглашения от Русского радио на стадионный концерт группы «Руки вверх» ваши. Готовьтесь,
2: супер,
1: будете. Подпевайте любимым песням на огромном стадионе 26 июля. Ну и, конечно же, настраивайтесь на самое-самое главное. У вас будет личная встреча с Сергеем Жуковым.
2: Вау, здорово.
1: Держите себя в руках, да? Все, Екатерина, я вас поздравляю еще раз с праздником, с Днем семьи, любви и верности. Ну и всем слушателям Русского радио желаю отличного настроения.
0: Время подарков на Русском радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Огромный привет, любимое русское радио. Это ваш постоянный слушатель Серега, таксист из Воронежской области. Всем коллегам большой-большой привет. А вот с праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности хочу поздравить бывшего сослуживца из Шалинского района Чеченской Республики Али Хамидовича Муртазалиева. Его и большую его семью с праздником. У него супруга и трое деток. Счастья им огромного, здоровья, любви от всей души, от Сереги Муравьева. Иван, пожалуйста, передай моему мужу, Ивану Фучкину, поздравления с Днем Семьи, Любви и Верности. Ты мой самый родной, любимый, лучший муж на всей планете. Спасибо тебе за все. Я всегда с тобой и за тебя. Мы со всем вместе справимся. Твоя жена Валентина Олеговна. Привет, Иван. Хочу передать привет. Так, улетело сообщение, но я его поймаю. Вот, Кирилл из Москвы на связи. В этот день, в этот праздник поздравляю любимых маму Наталью и папу Александра. Спасибо за вашу любовь, поддержку и мое счастливое детство. Вы мой главный пример в жизни. Желаю вам крепкого здоровья и долгих-долгих лет счастья. Привет, Иван. Хочу передать привет своей семье и поздравить всех с праздником. Кстати, мы вчера напекли пирожки для всей нашей дружной семьи. Вдохновились вашим рецептом пирога с лисичками. Ой, как приятно. Фотографии прислали. Вы же мои вкусные. Так вот, хочу поздравить еще раз всех с праздником. Пусть у всех будет вкусно дома, тепло, уютно и много-много будет счастья.
1: На русском радио «Стол закат».

0: Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром.
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
15: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Русское радио приглашает.
17: Юрий Стоянов.
18: Дед, это я.
17: Федор Добронравов.
19: И я, дед Славик, тоже.
17: Впервые вместе на большом экране.
20: Таких дедушек не бывает.
17: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
21: 6+.
22: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: звезды, как она.
1: А вы наши звезды настоящие. Это ваши звездные сообщения. Привет Артему. Лейтенант, я скучаю по тебе. Жду с нетерпением снова нашей встречи. Встреча с тобой. Самое лучшее, что произошло за последние полтора года. Ой, какая любовь. Прям Екатерина написала. Привет, Русское радио. Поздравляю свою сестренку Алисю Золотухину-Солонцову с днем рождения, с юбилеем. Она живет в Алмате. Я ей желаю здоровья крепкого и женского счастья. Поздравляет Алена Лебединская и моя большая семья из Сибири. Добрый вечер, Русское радио. Семью Петуховых с праздником поздравляю. Я вас очень всех-всех люблю. Ваша дочь Татьяна. И с днем семьи, любви и верности, любимую

0: Челябинской Брош, области. Ну что ты, дружище, что ты? Чего только где не было.
1: Ну понятно.
0: Я уже сейчас так немножечко напрягся, потому что я думаю, а вдруг сколько еще городов имеет повод поздравить меня с этим праздником?
1: Пересправлюсь, да, сделаю семье.
0: Слушайте, друзья мои, я сейчас вот ехал на работу, с утра что не включишь. Все, что способно транслировать какой-то сигнал в эфир, везде поздравляют с днем вот этим семьи, любви, как
1: да,
0: его там.
1: Верности.
0: Спасибо, что напомнил.
1: Да, тебе не знакомо, да, это слово?
0: Ну что ты, что ты. Слушай, и вот все поздравляют семьи вот этих. И я задумался, за что нас любят миллионы? За то, что мы всегда сможем не со стандартной стороны подойти к этой теме. Я о чем задумался? Ну есть же люди, у которых пока ни любви, ни семьи.
1: Ну, есть, конечно.
0: Есть. А им-то что делать, понимаешь?
1: Ну, стремиться.
0: Вот, но они сейчас ходят грустные. И вот я вот этим людям хочу передать, друзья мои, если бы любовь, семья и верность были бы у всех, ну, без исключения, ты бы рождался сразу с предустановками. С семьей. Вообще, со всеми пирогами. Не было бы мировой культуры.
1: Ну да.
0: Не было бы ни песен, ни стихов, ни картин, понимаешь? Потому
1: абсолютно
0: что все это движется...
1: Конечно.
0: Все это движется страданиями и прочим.
1: Конечно.
0: Поэтому, друзья мои, вы не одиноки, вы просто двигатель искусства.
1: Вот-вот-вот.
0: Вот. И все пока
1: будет.
0: Все празднуют, мы побудем с вами, друзья мои. Ближайшие два часа обсудим, как в детстве ласково вас и нас, и всех вообще без разбора называли родители.
1: Да, вспоминаете вот эти уменьшительно ласкательные, да. И не только от производной от имени, но, может быть, и не от имени, там, всякими плюшками, зверушками и так далее. А, давайте, заходите в наш канал в мессенджере Макс, Русское радио. Мы сейчас там опубликуем, уже точнее, опубликовали пост с темой в комментариях. Ждем вашей истории.
0: И, конечно же, можете рассказать свою историю, прозвучав лично в эфире самой большой радиостанции в мире и набрав самый популярный номер в Российской Федерации. +7 495 995 105 7.
1: Вечер на русском. Встречаемся в 18.00.
2: Радио. Все будет лето. Лето.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханова Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш

0: и ЧИН вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
2: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: В юности я боялся, что девушка мне откажет, а сейчас, что согласится.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В Буди Кавказе 6 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. При этом минимальный размер платежа – 100 рублей в сутки. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю полную информацию о ситуации. Можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, добро пожаловать на наше шоу. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: И вот главное, дружище, задумайся. Ну, сегодня день семьи, любви и верности. И вот я тут подумал, понимаешь? Люди, у которых реально есть и семья, и любовь, и верность, вот они-то вообще как?
4: Как они же скучно живут?
3: У них, во-первых, у них праздник каждый день. И я это от души, друзья мои. А вот сегодня-то им что желать? Еще один идеальный вторник, понимаешь?
4: Ну, просто пожелать, да, отличного настроения.
3: Я придумал. Ну-ка. Главное, ребята... Любовь, семья и верность, чтобы все это было, чтобы все эти три компонента были собраны в одном и том же месте, понимаете? Ага. А то есть как бывает, семья в Мытищах.
4: Верность в Москве, а любовь вообще в Химках.
3: Да, любовь в Химках, а верность только, не знаю, любимому бренду кроссовок.
4: Мы так не будем обсуждать.
3: Не будем.
4: Ребятки, еще раз вас с праздником. Сегодня мы обсуждаем очень добрую, мимимишную тему, как мы с вами любим, а как вас ласково называли в детстве. Ну, имеется в виду производное от имени. Не от имени. Есть уже первые сообщения.
3: Есть.
4: Ольга, мне понравилось. Меня папа в детстве и потом еще долго называл Колобком. Я в детстве обижалась, думала, что это из-за пухлых щек. А оказалось, я просто не любила ходить и до 3 лет просто ползала и каталась по ковру. Отсюда и Колобок.
3: В принципе, я знаю
4: дочка
3: людей,
4: Колобок.
3: Слушай, с дочкой Колобком легко ходить гулять.
4: Не говори, пнула она по косе.
3: Катишь ее перед собой. Тут еще про выпечку. Смотри, привет, Иван Александр. Меня папа в детстве называл ласково Анюта пирожок, а мама называла Анюта сладкая выпечка, понимаете? Ну, то есть, понятно, Анюта, вот из ваших детских прозвищ, что родители явно не собирались вас отдавать в балет, как минимум. Ну, и как максимум, может, они просто в юности голодали, понимаете?
4: Может быть. Давайте, мы ждем вашей истории, ребят. Заходите в наш канал в мессенджере Макса, Русское радио. Уже опубликован пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории, как вас ласково называли в детстве.
3: Телефон используйте, +7 495 995 105.7. Сегодня самый горячий момент, чтобы своих любимых, семейных и верных поздравить в устной форме.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
3: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
5: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: пряника. Вечер на русском.
1: А я вот в детстве сразу определял, когда меня звали либо Иван, либо Ванюша. Если говорили: Иван, иди сюда, ну, родители, значит, я что-то натворил. Сейчас,
2: будет.
1: Сейчас мне ремня дадут. А если Ванюша или там Ванюся, Ванюсик, пойди сюда, значит, все нормально.
3: Это у тебя еще ладно, у тебя имя уважаемое, древнее, все. Но у тебя только Иван, ну, Ванька там, Ванюша, да.
1: Вано.
3: А у меня, смотри, Саша, Александр, да, Саня. Да. Ну, Александр-то, конечно, это еще там Шурик, понимаешь, Шура там.
1: Сосуля как... у меня
3: была. Я имею в виду, что мое имя очень пластичное. Его можно. И когда тебе говорят Александр, вот тогда пришла беда. Так, давай к сообщениям отношусь.
1: Читаем истории, как вас в детстве ласково звали. Максим пишет: меня дедушка звал профессором. Объясняю почему. В 4 года я любил надевать его огромные очки и делал вид, будто читаю газету. И он всегда, когда мы приезжали в гости: о, профессора привезли.
3: Ну да. Очки, кстати, которые портят зрение ребенку.
1: Да, да, да.
3: Снимать, лупы. Снимать не торопились. А что, смешно выглядит? Профессор. Пусть сидит дальше в этих плюс 10 вот, да, этих. Да. Да. Аминат. Сейчас пока лучше сообщение. Дочку зову. Красотка, дефис, сковородка.
1: Подожди, или, как это?
3: Вот так, красотка, сковородка. Аминат. Прислали сковородка. Сообщение, читаю. Или просто сковородка, чтобы вы понимаете? Вы понимаете, друзья?
1: А почему?
3: Мы все хотим, чтобы наши дети росли уникальными, правильно? Как мы.
1: Да.
3: И вот чего ты добиваешься, когда называешь свою дочку сковородкой? Понимаешь? В этом есть, мне кажется, в этом есть высокая родительская философия.
1: Дочь
3: То есть ты можешь для всех быть утонченной красоткой, а для мамы ты всегда останешься надежной, тяжелой, чугунной сковородкой, которая выдержит любой огонь в этой жизни.
1: Ах, вот ты куда завернул. Ну, молодец.
3: Старался.
1: Ребята, давайте делитесь своими историями. И очень интересно, откуда вообще вот ноги растут у того или иного прозвища, как вас ласково в детстве называли. У нас опубликован пост с темой в нашем канале в мессенджере Макс. В комментариях оставляйте свои истории.
3: Ну и сообщи.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Но плюс.
3: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы едем, едем, едем.
2: Куда?
1: Где интересней.
3: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа. Байкальская сказка. По Золотому кольцу. Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
7: Соловьев и Пряников. Вечер на Русском.
8: Ну а теперь просто вечер превращаем в супер вечер, потому что игра «Вечерний замес» на горизонте. Правила не изменились. Мы даем задание. У вас 30 секунд дать как можно больше ответов.
9: Да, дали 5 ответов, и сразу вам, сразу буквально прилетит светильник. Светильник.
8: В руки.
9: В руки. Через какое-то время светильник, и жизнь ваша станет светлее. Но если вы справитесь со стрессом, с сухостью во рту и победите свой язык, и не позвоните маме, а выдадите 10 правильных ответов, то к светильнику, и вам еще добавится и колонка, и пусть в этом вашей жизни с этого момента станет не только светло, но и громко.
8: Звоните 8495-995-105,7. Удачи!
7: Вечер!

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А в вечернем замесе звонок из Брянска, из самого Брянска, и звонит Юля. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юля. Ну, дайте угадаю, вас, наверное, в детстве Юлёк ласково, или Юла, да?
2: Да, и Юлёк было, и Юла было.
1: Юся и Ю-Ю. Мне сестра Юля, я вот так ее называл. Юлечка, ну, судя по голосу, вашему счастливому такому звонку, у вас и с семьей, и с верностью, и с чем там еще третье слово.
3: С любовью.
1: Спасибо, дружище, все в порядке.
2: Да, все прекрасно. У меня на самом деле замечательное настроение, что я до вас дозвонилась. У меня еще вчера был день рождения.
3: Ой, поздравляем.
2: Слушайте, можно сказать, подарок мне сделали.
3: Ну, так вы сейчас постараетесь. Мы вам будем помогать. Помогать в игре «Вечерний замес». Ой, будем за вас болеть.
1: Прекрасно. Будем подмигивать,
3: да.
1: И всячески шипеть и пыхтеть. Мы все, не всегда это помогает, но если мы шипим в тему, значит,
3: да.
1: Оно в тему.
3: Итак, Юля, мы сейчас вам даем задание, и у вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответа. А задание у нас звучит следующим образом. Юля, дорогой вы наш Юлёк, назовите как можно больше мультяшных героев.
1: Погнали.
3: Поехали. Ну, давайте.
2: Дональд Дак.
3: Есть.
2: Почтальон Пенсин.
3: Есть.
2: Микки Маус.
3: Есть.
2: Минни Маус.
3: Есть.
2: Свинка Пеппа.
3: Есть. Еще.
2: Ой, Лунтик.
3: Есть.
2: Смешарики.
3: Есть.
2: Муша.
3: Нет, да.
2: Шрек, Фиона. Из Мадагаскара.
3: Ну.
1: И синий трактор. Трактор.
3: А Винни-Пух. А Пятачок.
2: Винни-Пух.
3: А Волк из «Ну, погоди».
1: Нормально.
3: Мы почему так уже распоясались? Потому что вы давным-давно за 10 перевалило.
1: Слышу в этом перечне мультиков дети, и не один. И с разницей где-то лет в 5. Было? Есть?
2: Нет.
1: Откуда же тогда Лунтик?
2: Я работаю с детьми. Моя работа с детьми, да.
3: Вот Юля, поздравляю. И светильник, и колонка от русского радио ваши.
1: Еще у нас тут дети есть. Хотите, двух пришлем еще в качестве подарка? Вам я лично доверяю.
3: Давайте теперь привет и поздравления кому будут?
2: Ой, я передаю привет всем тем, кто меня узнал. У меня мама все время слушает русское радио, муж тоже слушает, поэтому передаю всем-всем огромный привет. Желаю солнечного настроения и чтобы обязательно все уверенно шли к своим целям. Вот я, честно, ездила раньше на работу, была утренняя игра, каждое утро звонила, а сегодня прям еду, думаю, ну все, точно получится, и получилось. Поэтому вы мне прям подняли настроение.
1: Потому что последнее время, если вы заметили, интересные вещи проходят на русском радио не только по утрам, но и по вечерам.
3: Хорошего вам вечера, Юля.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ну вот я по-прежнему хочу сказать вам, друзья мои, что, знаете, верность и любовь настоящая, это же не просто штамп в паспорте. Это когда твои родители 30 лет назад обозвали тебя сковородкой.
2: Ну.
1: Я не соврал, с предыдущих сообщений.
2: Да, я помню. До сих пор
1: отзываетесь на это с теплотой, а не бежите к адвокату, понимаете? Mm-hmm. Вот в чем, мне кажется, любовь и верность. Об этом мы сегодня и говорим. Как вас ласково, нас всех ласково называли в детстве наши родители.
2: Светлана, то ли жалуется, то ли нет. Муж называет нашу дочь козявкой.
1: Все.
2: Ну, это, мне кажется, тоже ласково, мило. Козявочка, моя козявочка. Так. Любимая козявочка, козюленька ты моя.
1: Козявка. Тут козявка. Еще, ладно, смотри.
2: Ну, твоя интонация, это не ласково звучит. Козявка.
1: А если накосячила? Козява. Ну, козява. Так, значит, Ленурик из Заволжья, наш постоянный радиокорреспондент, сообщает. Здравствуйте. Во-первых, с праздником всех спасибо. И вот меня папа называл Чучундра. А
2: нормально.
1: Все потому, что я вечно ходила лохматовая и причесываться не любила. Чучундра. То есть здесь от внешности. Здесь чучундра как бы немножко чучело, да?
2: Чучело.
1: Одинаковое чучундра. Количество че.
2: Мне кажется, просто чучу. Чучундра. Это ласка. Чучундра.
1: Но тем не менее, если все-таки это производное чучело, я ни одного причесанного чучела в своей жизни не встречал. Они всегда лохматые, всегда оборванные.
2: История от Елены. Привет, ребята. Привет, любимое русское радио. Меня называли все, и папа, и мама, и дедушка, Нюдля. Почему, сама я не знаю. Так меня зовут. Меня зовут Елена, а мне давно уже за 40, и до сих пор я у них Нюдля. А вот дочку Катюшу свою я называю Котенок.
1: Ну, котенок.
2: Нюдли котенок.
1: Нюдли котенок. То есть дочь котенок, а она была сколько-то...
2: мама, да, Нюдля.
1: В те времена, когда еще не было органов родительской опеки, я так понимаю, то Нюдля. А сейчас, конечно, котенок. А то ребенок быстро сейчас трубочку поднимет.
2: Не говори, скажет, дети такие, не дай бог.
1: Че-то я Чучундра, Нюдля и вот это все. А ну-ка, придите, разберитесь.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
2: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Вернем

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Обсуждаем детские прозвища, которыми вас, нас называли родители. И вот слушай, я подумал, почему государству реально не задуматься о том, чтобы вносить эти клички, прозвища в паспорта? Предвижу, зачем? Вот. Потому что в Москве живут тысячи Александров Петровых, например. Ну да. Ивановых Иван Ивановичей. Uh-huh. Системы зависают, понимаешь, штрафы приходят не тем людям. А причем в паспорте Александр Петров Пирожок. Uh-huh. Или Иван Иванович Сковородка.
2: Ну да, вот.
1: Щербицкий, понимаешь? И тогда все понятно.
2: Нет проблем.
1: А как артистов бы со сцены объявляли? На сцене народный артист Российской Федерации Филипп. Ну. Куманёк, Филипп, Чучундра, Чучундра Киркоров. И все, не поспоришь.

0: нравилось, когда мама называла меня «Светлячок». Теперь я сама мама, и у моей дочери столько прозвищ. Например, мой любимый перчик. Светлана, спокуха, сейчас разберемся. Светлячок звучит действительно мило. Так, так. Но, скажите честно, вы когда-нибудь видели, как светлячок выглядит днем? То это такой невзрачный, слегка придурковатый серый жук.
1: Да, да, да.
0: И вот когда тебя мама называет светлячок, она как бы говорит: доченька, при хорошем освещении ты, конечно, так себе, а в темноте ты чистое золото.
1: Завернул так завернул. Продолжим, ребята, эту тему обсуждать во втором часе. Ласковые прозвища из нашего детства. Вернемся в 19:00, и вы будьте с нами.
2: Вечер на

0: часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.

0: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем здравствуйте, дорогие мои. Ох, какое сегодня прекрасное у нас с вами настроение, потому что на календаре 8 июля. У нас за окном хорошая такая погода. Вроде как золотая середина. И не совсем уж жарко, и не совсем прохладно. Все так, как мы любим. Все по середочке. Все, значит, без напряжения. Ну и поэтому... Я абсолютно всем напоминаю, что вот в таком же расслабленном состоянии, без напряжения, мы можем продолжить наш с вами этот час. Ну, а значит, на протяжении всего этого часа приветы и поздравления, музыка хорошая, все как обычно. Меня Лина Мартова зовут, и я приглашаю абсолютно всех и каждого. Можете позвонить по номеру 534646. Услуга, между прочим, у нас бесплатная. Если вы сейчас находитесь в черте города, звоните и передавайте приветы. А если уж вы за пределами, то код города 86. 72. Ну и, конечно, не забывайте отправлять сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9. Я всем желаю хорошего настроения. Пусть все будет хорошо. Зеленых вам светофоров, если вы за рулем.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: 19.15 во Владикавказе. Нет, да, 15. Думала, что 16. У нас с вами стол заказов продолжается, дорогие мои. Я скоро почитаю все приветы и поздравления. Сегодня 8 июля. Давайте поздравим всех, у кого сегодня день рождения. Пусть они будут счастливыми, здоровыми и улыбчивыми.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Красивым быть легко, только дорого.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.
12: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
13: У нас с вами время приветов 19:25 во Владикавказе. Добрый вечер, Русское радио. Как хорошо, что вы есть. А как хорошо, что есть вы. Пожалуйста, передайте приветы в Ногир. Я сегодня, наконец, стал папой. Мне 37, я этого ждал на протяжении 8 лет. Боже мой, какие прекрасные, чуткие слова. Тут прям попросили, не для эфира. Слушайте, я искренне вас поздравляю. Вот правда-правда. Я прямо прочла и подумала, что... Как хорошо, что есть такие тонкие натуры. Правда, вы молодец, пусть у вас все будет хорошо. Мамочки вашей, кстати говоря, терпение, ей сейчас оно пригодится, здоровье малышу. Ну и надеюсь, что вы подобные сообщения нам еще пришлете как минимум дважды. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, поставьте для моей королевы какую-нибудь королевскую песню. И пусть она знает, что она самая красивая Кусова Анжелика. Кусова Анжелика, вот вам королева красоты.
14: Тебе

0: На русском радио «Стол заказов для влюбленных».
1: Пусть всегда будет лето. Русское радио.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ты так и не понял, мы разные, факт. Но многие ведь утверждают, что люди должны быть разными. Мол, минус и плюс дают прямо какую-то заоблачную любовь. Хотя я вообще с этим не согласна. Мне кажется, очень сложно жить с человеком, который абсолютная противоположность тебя, твоих интересов, твоих хобби, развлечений. Поэтому, как мне все-таки кажется, уже после 30, даже 5, к сожалению, люди должны быть абсолютно одинаковыми. Нужно смотреть в одну сторону, наслаждаться одним и тем же, получать удовольствие от одного времяпровождения, и тогда у вас будет гармония и идиллия. 19:37, дорогие мои, у нас стол заказов по-прежнему продолжается, и ровно до 20:00 будет возможность передавать приветы. Меня зовут Лина Мартова, я напомню. +7 988 877 107 9. Наш номер, благодаря которому можно отправлять сообщения. Мы все обязательно почитаем. А вот номер в студии неизменен. 53 46 46. Я жду вас.

0: Ну да, я везде, и слава богу. Кстати говоря, слушать нас можно вообще, дорогие мои, где угодно, потому что на сайте osetiafm.ru всегда нас можно слушать онлайн. Ну и помимо всего прочего, не забывайте, привет и поздравления — это здорово, это хорошо, это так, как должно происходить во время стола заказов, но забывать про голосование в золотом граммофоне ни в коем случае нельзя. Росрадио.ру. Если вы услышали своего любимого исполнителя, у него какая-то супер песня, и вам очень хочется ему помочь, обязательно голосуйте. Возможно, именно ваш голос станет решающим, и благодаря вашему голосу он либо займет самую лидирующую позицию, либо поднимется на одну строчку ввысь. Ну а для всех тех, кто только что присоединился и хочет сегодня, 8 июля, передать привет и поздравить кого-то, а может быть, просто пожелать хорошего вечера, дорогие мои, записывайте наш номер. +7 988 877 107 9. Ждем ваших текстовых.
1: Реклама на русском.
2: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
6: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас, к сожалению, очень мало времени остается. Именно поэтому, дорогие, зачитываю ваши последние на сегодня, к сожалению, послания. Здравствуйте, Русское радио. Благодарим за приятное настроение. Если можете, поставьте песню Елены Север. Секретный роман. Это же надо было так описать мою жизнь. Тут, ну, естественно, без подписи. Я бы удивилась, если бы после такого сообщения еще подпись бы была. Но ни к чему хорошему подобные романы, я думаю, не приводят. Поэтому, товарищ инкогнито, не стоит. Добрый вечер, Линочка. Пожалуйста, передай приветы моей самой многоуважаемой учительнице. Я ее очень люблю. Спасибо ей огромное за все, что она сделала. Вроде как поступаю, и все у меня получится. Я в этом уверена. Передай, пожалуйста, Годизовой Алине Руслановне огромнейший привет, и пусть у нее все будет в жизни хорошо. Так, есть еще вот такое сообщение. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы всей 25-й школе и всей улице Мичурина, если можно. Конечно, можно. Здравствуй, Лина. Я очень хочу передать приветы в Заводской. Пусть все, кто там проживают, всегда улыбаются. Так, что за дискриминация, я не поняла. А если я проживаю не в Заводском, улыбаться мне не нужно, что ли? Всем огромное спасибо за внимание, дорогие мои. Мы передаем приветы всем слушателям, и пусть все улыбаются, даже если нет повода. Повод всегда можно для этого найти. С вами была Лина Мартова. Пока!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Бублдика в Казе 8 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. При этом минимальный размер платежа – 100 рублей в сутки. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю полную информацию о ситуации. Можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает тему важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои! Сегодня тот самый день, когда мы вспоминаем, что семья – главное, что есть в нашей жизни. И пусть это главное порой вынести совсем непросто, ведь с утра пораньше младший ребенок возьмет да и прольет сок на ваш телефон. Старший вдруг потребует машину, жена превысит лимит кредитки, а муж не оценит ужин, который вы готовили 2 часа подряд. И все же мы любим наших близких со всеми их недостатками и особенно сильно любим за то, что они прощают нам наши. С днем семьи, любви и верности. Хоть и позже всех, но от души поздравляю вас. Если подумать, то мы с вами тоже хотя бы отчасти, но семья. С одной стороны, ведущий любимого русского, с другой стороны, вы, наши драгоценные попутчики. Без вас никуда, до полуночи вместе с вами. Всем привет!

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: нет.
1: Неспроста сказал, что мы с вами, друзья мои, почти семья. И не только потому, что, как пелось в одной хорошей песне, музыка нас связала. И с тех пор почти 3 десятилетия подряд мы с вами только вместе, только вперед летим. Но еще и потому, что по-настоящему близкие люди принимают друг друга в болезни и здравии, финансовом благополучии или без него. А когда вы плохо выглядите, когда мы слегка не в форме, хотя я не знаю, когда такое случается, но все-таки. Мне вот, например, совершенно все равно. Вы сейчас модно одеты или не очень, а может быть, у кого-то бигуди на голове или патчи под глазами. А может быть, кто-то из мужчин только что починил машину, теперь грязный, но довольный, идет домой. Поверьте, мы ничего не ждем. Мы наслаждаемся жизнью здесь и сейчас и хотим это делать вместе с вами. Оставайтесь на русском. Мы вас любим. Правда, правда.

Ну, вечером буднего дня вот такое нежное пение с рефреном «Отпусти меня» может быть только в исполнении сотрудников, которые, ну, очень, просто очень хотят домой. А шеф говорит: «Нет-нет-нет, ребятушки, у нас еще не весь металл». Презренный добыто, не все отчетики составлены, поэтому работать, работать и еще раз работать. Но если вы из числа последних, то есть самых работящих, держитесь, знайте, что я, Юлия Калинина, и вся команда «Русского» работает для вас в режиме 24/7. Елка у нас с вами впереди, которая говорит всем начальникам, кстати, в том числе Ивану Ивановичу, давайте попроще, давайте отпустим ребят домой, пусть у них тоже все будет хорошо. Потом Денис Клявер подхватит музыкальную эстафету, далее Ханна, Сливки, а также Никита и Дима Билан. Все это для вас на русском, дорогие мои, несмотря на дождь за окном, улыбчивого настроения.

именно такая тягучая песня нужна тем, кто любит, чтобы по радио звучала не просто музыка, а саундтрек к погоде за окном. Уже некоторое время поливает. Ух, как жестко. А еще пробка на дороге. А еще что-то есть ощущение, что жил-жил и как-то немножко устал. А в детстве куда как хорошо было. Я надеюсь, что мы с вами, дорогие мои, если не по лужам бегать, то уж во всяком случае в шезлонге лежать и на солнышке греться сможем в ближайшие выходные, до которых, кстати, осталось всего ничего. Экватор рабочей недели уже преодолен, четверг остался полноценно рабочий, ну а пятницу мы всерьез не принимаем. Наслаждайтесь любимыми ритмами здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Именно так рождаются хиты, которые звучат потом из окон машины, квартиры и вообще всюду. Я думаю, что ни одна пляжная вечеринка без этой мускомпозиции не обойдется. Даша, Айгуль и Диана действительно подарили нам огненную мускомпозицию, которая называется почему-то «Мало огня», хотя его здесь больше, чем достаточно. И да, неделю назад девчонки были в нашей студии. Я в этот день, к сожалению, отдыхала, но с удовольствием смотрела многочисленные трансляции. Это было действительно круто. Я думаю, что не последний раз они заглянули к нам сюда на Русское радио. И я причем говорю не только о визитах именно в студию, а скорее про появление новых горячих вещиц в эфире вашей любимой радиостанции. Впереди у нас Филат Фикерас, Five Star Family и Анна Асти. Все это для вас на русском.

0: Реклама на русском.
1: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожалела об этом.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Годовая инфляция в России замедлилась и составила 5,6%. Такая динамика объясняется тем, что в этом году тариф ЖКХ не индексировали в начале июля, а повышение перенесли на октябрь. Однако недельная инфляция выросла до 0,3%. Основная причина – дорожание бензина и дизельного топлива, хотя подешевела плодово-овощная продукция. Существенно прибавили в цене туристические путевки в Азию и на Черноморское побережье России. Госдума во втором чтении продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. Под действие документа подпадают капитальные гаражи, построенные до 2005 года и не признанные самовольными постройками. Граждане могут оформить такие строения в собственность в упрощенном порядке. При этом программа не распространяется на временные металлические гаражи, подземные парковки в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также незаконные постройки. В столичной особой экономической зоне «Технополис Москва» открыли два высокотехнологичных производства, которые помогут заместить импорт. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Впервые в России стартует серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления, систем безопасности, транспорта и других отраслей. Помимо этого запускается уникальное производство высокоскоростных оптических трансиверов. Эти устройства предназначены для работы дата-центров, банков и сетей связи. Российских волейболистов допустили к международным турнирам. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Однако вопрос о возвращении символики еще будет обсуждаться. Тем не менее, российские сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с сохранением очков, которые они имели на момент заморозки. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Вот так оно обычно бывает. Чем больше бежишь, от чего бы ты ни было, тем ближе оказываешься к той самой страшилке, которую вы сами себе придумали. Причем иногда страх вызывают вещи совершенно простые и обыденные. Ну, например, кусочек тортика, который, как известно, если съеден, на закате утром превращается в целый килограмм лишнего веса на весах. Кроме этого, некоторые боятся эксельских таблиц и не умеют с ними работать. А кто-то и вовсе боится с утра пораньше на работу ходить и так сильно боится, что накрывается одеялом и отбрасывает это бесполезное занятие. Ничего не бойтесь, здесь на русском. Зона комфорта для тех, кто работает, отдыхает, живет полной летней жизнью.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-0.

0: Планы как раз есть, но, увы, не те, о которых мечталось. Хотелось бы, конечно, лежать на белом песочке и наблюдать бирюзовую воду где-то на расстоянии вытянутой руки, но нет, пока не сложилось. Пока только волны, скажем так, московских гигантских луж плещутся за окном. Все потому, что дождь прошел, увы, был он очень сильным. И теперь ваша покорная слуга пару часов спустя отправится домой как раз-таки вот по этим волнам. Если вы в ближайшее время собираетесь на прогулку, то прогноз погоды в окончании часа дождитесь и не забудьте захватить с собой хорошее настроение, потому что у нас здесь на русском уж чего-чего, а этого добра выше крыши берите, не жалко. Через мгновение горяченная премьера от Марфы, песня «Забери меня», которая для меня является абсолютной квинтэссенцией летнего настроения. Впереди также Юлия Савичева, Филипп Киркоров и «Блестящие».
1: Новая песня на русском.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Каждый из нас, уезжая в отпуск, сбрасывает с себя лягушачью кожицу и становится молод и прекрасен. Во всех этих мини-бикини, в гавайских рубах и прочих не очень приличных одеждах. Но, дорогие мои, что поделать? Другая жизнь, другие мы. А всего-то надо было переместиться поближе к одной из теплых частей Мирового океана. Ого, вот это я сказала. Впрочем, это не я виновата, это все влияние Петра Кузнецова. Он сейчас как раз в очередном выпуске программы «Экологическая среда» станет рассказывать именно про океаны. Послушаем.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. А вы знали, друзья, что наиболее точное представление о состоянии климата нам дают океаны? Ученые поясняют, температура на суше, мягко говоря, не всегда отражает полную картину глобальных погодных изменений. А вот водная поверхность — это полноценный лакмус, учитывающий все факторы. Тут и солнечное излучение, и океанические течения, и накопление тепла в глубинных слоях. Океаны поглощают более 90% избыточной энергии, которая на нашей планете возникает из-за сжигания нефти, угля и газа. И вот что выяснилось с помощью замеров. 3 года назад этот энергетический дисбаланс достиг 23 зета-джоулей, единицы измерения энергии, что более чем в 2 раза превышает средний уровень за предыдущие 20 лет.
1: Экологическая среда.
2: Мало того, в этом году температура поверхности океана дошла до нового, рекордно высокого уровня для начала лета. И это может обернуться уже разрушительными последствиями для климата, морской флоры и фауны, а также для экосистем на суше. Зеленые готовы бить тревогу. По их словам, одна из проблем ультранагревания заключается в скорости. Все стало происходить очень интенсивно, и растения и животные просто не успевают приспособиться к таким колебаниям. Мощный импульс провоцирует одновременно 2 процесса. Антропогенный и Эль-Ниньо. Это то самое явление, которое сопровождается резким повышением поверхностных температур и может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Следим, контролируем, помогаем окружающей среде, ведь не все зависит только от Эль-Ниньо. До встречи через неделю.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
3: Ух ты!
4: Круто.
2: Интересно.
3: Да. Нет,
4: вот дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
2: Да.
4: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
2: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
3: Ну, это как термос.
4: Так, понятно.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну вот сейчас, по идее, я должна сказать, что в 22 по Москве у нас здесь на русском начнется вот такой же беспредельное веселье, как в песне группы «Дискотека Авария», «Хип-хоп-хаус» и «Рок-н-ролл». Но нет, вечеринки начала нулевых — это было что-то запредельное. Мы здесь тихо, скромно, аккуратненько так, не превышая скорости, будем привет передавать. Навстречу улетать также не станем, друзья мои. Помните, что у нас все строго по порядку. Вы пишете, я читаю, все счастливы, все довольны. Особенно довольны будут, ну, скажем, новорожденные, который с помощью любимого русского привета и поздравления получит. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, к вашим услугам сообщество русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторг пока исключил вмешательство в ценообразование в России. В ведомстве объяснили, что торговые сети не повышают наценки на социально значимые сезонные товары. Отметили, что не нужно регулировать отрасли, которые хорошо работают. Тем более, есть механизмы, которые позволяют сдерживать цены. Ранее в ЦБ заявили, что не заметили вторичных инфляционных эффектов от дефицита на топливном рынке. Регулятор относит это к временным факторам. Между тем, сразу несколько регионов объявили о продаже топлива по госномерам. В частности, вводят систему четных и нечетных дней. Будут учитывать цифры автомобильного номера. Подобную схему внедрят Нижегородская, Липецкая, Астраханская области. Так местные власти хотят сократить искусственный ажиотаж среди автомобилистов. Ранее сегодня президент поддержал идею создать сеть мини-НПЗ с привлечением малого и среднего бизнеса. Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России. Во втором и третьем чтении приняли правительственные законопроекты о контроле за уровнем дохода иностранных рабочих. Они должны будут содержать себя и проживающих в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. В случае нарушений не продлят патент или разрешение на работу. Вся семья должна будет покинуть Россию. Эрмитаж протестирует гибкую систему цен на билеты. Правила вступят в силу с 14 июля. В частности, вечерние сеансы станут в два раза дешевле дневных. Музеи объяснили, что существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость. Надо разгрузить залы в пиковые часы. Льготных категорий нововведения не коснется. Наплыв посетителей в Эрмитаже обычно наблюдается с 11 до 16 часов. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, здравствуйте. Приветствую тех, кто только что присоединился. Независимо от того, какое у вас число на календаре. Может быть, восьмое пока еще идет, а у кого-то девятое настало. Пусть настроение будет солнечным и праздничным. И пусть сегодня у каждого будет возможность оказаться рядом с теми, кого мы любим. То есть с членами наших семей. С Днем семьи, любви и верности. Еще раз под занавес дня хочется поздравить. Пожелать мира, добра и благополучия в каждый дом, в каждую семью. Очень красивое сообщение от Татьяна из Ступино. Привет, любимая русская. У нас сегодня маленький семейный праздник. У нас все вкусненько, красиво, незабываемо. Не хватает только красивой музыки. Сереж, я тебя очень люблю. Я действительно за мужем в прямом и переносном смысле. Танечка, как красиво написали, как хорошо. На аватарке у вас солнце, значит, и в жизни вот таких солнечных лучей будет очень много. Я вам и Сергею желаю долгих-долгих и счастливых-счастливых лет. Большой привет самой красивой, самой замечательной девушке Ольге Рудаковой из Подольска. Люблю тебя, моя родная. А от земли до солнца, это пишет Александр. Александр, красиво написали. Очень я люблю вот такие послания. Романтика так и бьет. Хотим поздравить всех с праздником, с Днем семьи, любви и верности. Пусть все будут счастливы. Оля, Женя и Виталий из Ставрополь нам пишут. Мария сообщает, поздравляю дядю Николая с именинами, желаю здоровья, счастья, отличного настроения, пусть все будет хорошо. Подарок, песню хорошую непременно поставлю. Собственно, она уже звучит. Это Дмитрий Колдун на русском. Друзья мои, немного романтики в ваш вечер.

совершенно точно не станет грустно тем, кто проводит время вместе с Русским радио. Передаю привет из города Шахты, пишет нам Владимир. Привет всем водителям аютинского хлеба, особенно Роме Панкову, Виталику Федорову и Владу Гетманскому. Пусть все будет хорошо. А также жене Ольге Могилевой большой привет. Дорогой Владимир, вам приветище огромный, самого доброго вечера. Хочу поздравить с праздником своего мужа Павлова Алексея. И хочу передать привет и сестрам Куме Алле, и также сестрам и Куме Алле, а также семьям, видимо, всех родных и близких. Это пишет Ксюша. Дорогая Ксения, вы прекрасны. Привет вам и вашим близким еще раз. Наталья С. передает привет мужу Роману с днем любви, семьи и верности. Поздравляет. Люблю тебя до луны и обратно. Наташенька, вам и вашей второй половинке большой привет и от меня тоже. Хочу передать привет любимой семье. Привет Дубакову Александру и доченьке Катюше. Хочу сказать, что очень сильно их люблю. И всю страну хочу поздравить с праздником. Любите друг друга, берегите друг друга, будьте счастливы. Это прекрасная Марина пишет.

Дорогие мои, я надеюсь, никто из вас сегодня не обделен теплом, вниманием и заботой ваших близких. Но если они далеко, знайте, что мы, команда Русского, всегда рядом, всегда на связи, всегда для вас. И как я уже не раз говорила, мы с вами действительно в каких-то тесных, почти семейных отношениях. И это здорово. Виктория Прокопец нам пишет: большой привет братишке, Егорке, Дидоренко, а еще папе Анатолию. Мы все сейчас на стройке, потому как стена дома там строится изо всех сил. Поддержите нас, дорогие мои, я уверена, стройка пройдет замечательно. Помните, как пел с ней кочегары, мы не плотники, ну и далее по тексту. Спасибо огромное за помощь, очень сильно люблю вас, терпение, сил, крепкого здоровья, сестренка и дочь Виктория подписалась, Маше Лебедевой. Большой привет, город Санкт-Петербург на связи. Михаил Владимирский передает привет дорогой Полине Константиновне. Спасибо за готовность всегда прийти на помощь. Ну, а для меня пожелание хорошего эфира, дорогой Михаил, огромное-огромное спасибо. Я надеюсь, так и будет. Александр Бибинчук просит передать привет самой прекрасной девушке Ольге Рудаковой из Подольска. Люблю тебя, родная, всего наилучшего. Павел Кучеров всех поздравляет с днем семьи, любви и верности. Замечательный праздник, пусть будут дружные и крепкие семьи. Передаю приветы всем друзьям, Павел, и вашей семье. Всего хорошего.

Дорогой русская, хочу поздравить свою сестренку Светлану Облицыну с днем рождения и всех поздравляю с праздником. Хочу песню в подарок хорошую Елену просит из Нижнего Новгорода. Леночка, непременно песню поставлю. Передайте привет Андрею из Москвы. С праздником, это Елена из Краснодара. Из Владимира всем большой привет. Передаем привет нашему мужу и папе Игорю Неманову, видимо, в Москву. Желаем тебе всего самого хорошего, очень тебя любим, ждем. Ваня, Настя и Кать подписались. Дорогая Катя, Катерина, вам и семейству вашему большущий привет. А Елена передает привет Василию из города Санкт-Петербурга, желает скорейшего выздоровления, поздравляет с праздником, принимается. Привет, любимая русская, поздравляю дорогого мужа Стаценко Костю. У нас 6 июня было 13, заметьте, 13 лет со дня свадьбы. Люблю тебя, мой кукусик, я тебя очень люблю. Дальше написано аршинными буквами в сопровождении смайликов. Пусть все наши планы воплотятся в действительность, ты самый лучший. Александр просит передать привет всем жителям поселка Федотова. Александр Калягин, я вместе с вами, радуюсь среде. И также помню, что среда – это маленькая пятница. В компании с Русским радио любой день замечательный, здесь опять-таки разделяю. Хочу поздравить Светлану и Алексея Хлысталовых из города Иванова. С праздником семьи, любви и верности. В этом году в ноябре будет 30 лет совместной жизни. Ох, как здорово! Хочу пожелать крепкого семейного благополучия, любви, терпения, удачи в делах, поскорее закончить ремонт в доме, жить и радоваться. Ну и песню в подарок, естественно, самое лучшее. Надежда Миронова, пишет Ивановская область на связи. Дорогая Наденька, позвольте мне вас также поздравить и пожелать вам всего самого хорошего. Большое спасибо за добрые новости и за хорошие слова.

0: в моих ладонях, друзья мои, очередная порция ваших посланий. Взвесили и поняли, что да, их много. Читаю незамедлительно. Angel пишет, что хочу передать привет любимому Диме. Передайте, что я его очень люблю. Подпись Дарья. Малика Абдикадирова поздравляет себя, своего супруга, всех влюбленных с днем семьи, любви и верности. Люблю тебя, мой дорогой. Хочу вместе с тобой увидеть весь мир. Вот это действительно здорово. Людмила Агафонова-Белецкая отметилась. Людмила, здравствуйте. Мои дорогие, любимые ведущие русского радио, вас поздравляю с праздником. Всего самого хорошего, семейного благополучия, мира, добра. Обнимаю крепко-крепко, целую навеки. Ваша Людмила, абсолютно взаимно, дорогая Людмила. Спешу передать привет для моего близкого друга Алексея, который сейчас находится в рейсе и явно вас слушает. Леш, привет, ждем дома. Текс. Елена Винтер сообщает всей нашей семье в Германии. Большой привет. Самые теплые слова моей мамочки Лене. Она самая любимая, самая нежная, понимающая, с огромным сердцем. Очень хочется твоих пирожков отведать. Очень тебя люблю. Подпись «Дочка Викторичка». Ну что, пусть так и будет. Еще один привет доставлен. До окончания этого часа еще успеете отметиться, дорогие мои. Не искупитесь на теплые слова и чувства. Пишите к нам на русское.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну что, дорогие мои, еще один аккорд стола заказов. Мы будем прощаться с вами до начала следующего часа. С днем семьи, любви и верности, мужа Димулю. Чувствую твою заботу. Это оберегает меня от всех невзгод. Я тебя очень люблю и спасибо за все. Твоя Наталья. Мариночка сообщает: с днем рождения. Поздравьте прекрасную Дашулю. Родная, поздравляем тебя с первым юбилеем. 10 лет. Самые лучшие годы в жизни. Пусть сбываются все твои мечты и желания. Радости, смеха, хороших друзей. Это Минакова из Москвы. Дашенька, Дашуля, с праздником вас. Всего самого хорошего. И я надеюсь, что подарки вас сегодня не разочаровывают. Хочу поздравить с днем семьи, любви и верности дорогого мужа Евгения. Он сейчас в санатории в Кисловодске. Я, а также дочка Аня и сын Саша. Все любим, ждем, целуем. Всего самого хорошего. Это Белла пишет. Белла очаровательный, фото на аватарке просто супер. Щербаковы Ирина и Евгений из Колпино поздравляют всех с праздником. С днем семьи, любви и верности брату Дмитрию, его жене Ирине большой привет. Они сейчас отдыхают в Пушкинских горах. Дорогая Ириночка Щербакова, вам и вашим близким большой-большой привет. Всего наилучшего.
1: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент призвал нефтяников активнее продавать топливо независимым АЗС. Владимир Путин заявил, что вертикально интегрированные нефтяные корпорации должны отказаться от практики удержания горючего исключительно для своих заправок. На совещании с главой государства вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока остается непростой, поэтому решили запретить экспорт дизеля. Кроме этого, в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов, а еще ремонты на некоторых НПЗ перенесли на более поздние сроки. Центробанк предложил запретить завышение цен на жилье при рассрочке. Газета «Известия» пишет, что регулятор хочет законодательно закрепить такую норму. Поправки планируют в ближайшее время внести в Госдуму. Помимо ограничения цены, застройщиков обяжут четко и просто прописывать условия в договоре. Как пояснили в ЦБ, сейчас из-за сложных формулировок покупатели не всегда могут оценить все обязательства. Минпросвещение и Минфин предложили перенести сроки для внедрения детской книжной карты до 2030 года. Газета «Ведомости» узнала, что такое решение приняли из-за других приоритетов в федеральном бюджете. Разработать программу президент поручил год назад. Она должна охватить семьи с детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Номинал одной карты хотели установить на уровне 3000 рублей. Российские пловцы с мировым рекордом выиграли эстафету на юниорском чемпионате Европы. Это была смешанная эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Прежний рекорд установили австралийцы 3 года назад. Европейское первенство проходит в Мюнхене. Наши спортсмены выступают в нейтральном статусе. Под национальным флагом россияне смогут соревноваться в Европе не раньше сентября. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, еще раз доброго-доброго. Что и говорить, день семьи, любви и верности у нас здесь на русском проходит ровно так, как и должен. В атмосфере абсолютного счастья и единения. Сквозь время и расстояние мы с вами действительно вместе. Мы невероятно близки. И стол заказов минувший это как нельзя лучше показал. Да, наши близкие порой бывают как погода. Их надо воспринимать вот такими, как они есть. И так скромненько, аккуратненько рассчитывать на взаимность. В общем, я надеюсь, что этот вечер, равно как и весь предыдущий день, у вас именно так и прошел. Легко, радостно и максимально комфортно. Ну, а если день не оправдал ожидания, то уж вечер и предстоящая ночь, если планируете провести ее без сна, точно будут отличными. Я, Юлия Калинина, с вами до полуночи.

доброго. И да, денек сегодня был, конечно, весьма насыщенный. Это я сейчас не про праздник семьи, любви и верности, а скорее про те погодные условия, которые царят за окном. Потому что внутри-то тепло, комфортно, все понятно. А вот на улице москвичи выглядели довольно странно. Кто-то в футболочках и майках, а кто-то в куртках и плащах, в зависимости от того, в какой час человек покинул помещение. Потому как получается, что у нас за сегодняшний день, ну, примерно около десятка разных погод нам продемонстрировала небесная канцелярия. Завтра будет чуть лучше, а вот к выходным обещают суперциклон и 80% месячной нормы осадков. Как-то так.

Этим летом Григорий Лепс, если поднимает руки, то точно не пасует перед очередной невиданной красоткой, а только для того, чтобы поудобнее взять микрофон. Лет маэстро, как обычно, проводит в трудах, обширный гастрольный график, и я не знаю, сможет ли он действительно взять и отдохнуть как следует. Но в одном я уверена абсолютно точно, в каждый город, куда приезжает маэстро, его встречают бурными аплодисментами. Дорогие мои, уже совсем скоро буду бурными овациями встречать моего коллегу Артема Сорокина. Он займет мое место в студии сразу после полуночи, ну а до 12 по Москве можете на меня рассчитывать.

самом деле насчет любви может быть сколько угодно сомнений. Есть эта любовь или нет, присутствует она в вашей жизни или в чьей-то другой. В общем, штука такая, трудно уловимая. Да, относительно чувства юмора сомнений быть не может. Оно или есть, или нет. Так вот, если вы, бесценные мои, этим даром наделены в полной мере и над вашими шутками хохочут родные, близкие, друзья, ваш трудовой коллектив, то тогда используйте свое чувство юмора для того, чтобы у нас здесь на русском стать героем настоящим. Итак, вы придумываете шутку, оставляете ее на нашем сайте rusradio.ru. Самые удачные шутки в эфире озвучит мой коллега Антон Юрьев. Ну, а вы в подарок получите футболку с текстом вашей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Сорокин. Могла бы, конечно, сейчас взять, открыть окно и покричать в ночь: «Артем Сорокин, где ты, где ты?» Но, к счастью, не приходится этого делать, и он уже напротив меня.
1: Привет, Юля, привет, всем большой привет.
0: Рассказывай, как отпуск, как каникулы.
1: Ну, как каникулы, как у Льва Бонифация. Какая замечательная вещь, каникулы.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: ты знаешь,
0: да.
1: Всегда мало. Ну, что это неделька там с хвостиком? Я, когда раньше отдыхал на море, я... знаешь, для себя такое правило выработал, что первую неделю ты как бы отходишь вообще от ритма города, и вот уже со второй недели ты начинаешь отдыхать. Друзья, имейте в виду, кто вдруг собирается в отпуск, у кого есть время, деньги, силы, энергия и возможности, и, ну, сами знаете, что сейчас актуально, вот, обязательно две недели. Вот с двух недель начинается отпуск. Неделя — это мало. Я вот говорю, как я жертва недельного отдыха. Мало отдохнул. Отдохнул, но мало.
0: Ну, хорошо. Главное, что ты вообще, вот, ты здесь с нами, ты в хорошем настроении, ты бодро свеж, и нет предела совершенства.
1: Спасибо.
0: Я думаю, что просто есть к чему стремиться, в смысле отпускного времени, а во всем остальном жизнь прекрасна и удивительна. Спасибо тебе, Тём, я надеюсь, что твое отпускное настроение, как всегда, распространится на всех наших слушателей под занавес дня, но от души, с днем семьи, любви и верности тебя поздравляю.
1: Спасибо большое, Юль, тебя тоже.
0: До самого скорого,
1: береги
0: дорогие
1: своих
0: мои.
1: Мужчин.
0: Обязательно. Вот я сейчас выйду из эфира и снова буду мамой работать. А как иначе? Спасибо вам за теплую компанию. Друзья мои, еще раз поздравляю с праздником. С вами было замечательно. Завтра в 8 вечера повторим на бис.
1: Пока.
0: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве анонсировали импорт нефтепродуктов уже в июле. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это необходимо для стабилизации топливного рынка. Отметил, что Россия будет наращивать дополнительные объемы производства за счет топлива более низкого экологического класса. Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок продлена еще на год. Кроме этого, до конца месяца запрещено вывозить дизель на продажу, продолжает действовать и полный запрет на экспорт бензина. Госдума приняла во втором и третьем чтении пакет законов, ужесточающих требования для мигрантов. В частности, вводится обязанность уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для членов семьи иностранного работника. Также уточнили методику расчета стоимости патента, а налоговые органы обязали в автоматическом режиме предоставлять в МВД информацию о доходах иностранцев. Совершеннолетние дети мигрантов без законных оснований для пребывания в стране должны будут получать патент. На МЦД-3 временно закроют станцию Петровск-Разумовская. Поезда третьей линии московских центральных диаметров не будут останавливаться там с 15 июля. В столичном Дептрансе заявили, что это связано со строительством высокоскоростной магистрали. Сроки ограничений пока не называют. В качестве альтернативы власти предложили использовать МЦД-1, а также Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Синоптики спрогнозировали в Москве аномальные ливни в предстоящие выходные. В центре Фобос заявили, что в субботу и воскресенье может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр. Это 80% месячной нормы осадков. Причиной такой погоды станет эффект Фудзивары, когда два циклона сближаются, начинают взаимодействовать и сливаться в одну мощную стихию. Не исключено, что дожди в столице продлятся почти неделю. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Солнечную прекрасную погоду я посылаю вашему региону, а точнее тем регионам страны, где, как и у нас, пока что льет. Вот и на выходных наобещали всякие аномальные ливни в столице, так что ловите, ловите, друзья. Посылаю хорошую погоду. Ее я, Артем Сорокин, привез из отпуска, гонял на свою родину, в Краснодар. Так что всем хорошей погоды и еще раз, конечно же, с днем семьи, любви и верности. Пусть в вашей семье тучек будет поменьше, а солнце будет побольше. Меньше ругаться, быстрее мириться, долго не обижаться и чаще все переводить в юмор. Вообще, мне кажется, юмор – штука, которая способна спасти любые отношения. Это «Русское радио», меня зовут Артем Сорокин, готов ставить лучшие и любимые хиты в ближайшие часы. С вами я снова.

Да, недели летят, 9 июля на календаре, через неделю уже и ударим в колокол по поводу того, что половина лета прошла, так что ускоряемся, друзья, или наоборот замедляемся, кто что хочет, скажу одно, не все виды мороженого еще попробованы, не вся черешня еще съедена, клубника где-то еще лежит, малина на подходе, так что летом мы еще с вами совсем не насладились, даже, можно сказать, и не начинали наслаждаться, так что начнем потихонечку, времени на раскачку нет, повторюсь, через неделю половина лета уже тю-тю. Ну что ж, не упускаем мгновение, конечно же, не пускаем новинки на русском радио. У нас с вами совсем скоро новая песня Александры Воробьевой, нашей снежной королевы. Привет, моя меланхолия. А пока Джонни, классика уже никак на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио. Опять

0: Саша, не плачь.
1: Ну, вот она, преемственность песен на русском радио. Иванушки спели в свое время про куклу Машу «Не плачь» в 97-м году, а потом почти через 30 лет вернулись Бис, которые продолжили тему «Таня, не плачь». Мир ведь не крутится вокруг него. Лена, не плачь, люди меняются, но не за ночь. Кто-то скажет: о, своровали идею. Ну, как посмотреть? А может быть, напротив, продолжили мысль, раскрыли ее парни из Бис, может быть, даже с Иванушками посоветовались, мы-то не знаем. Знаем одно, друзья, удовольствие от песен на русском радио, что было 30 лет назад, что сейчас, это факт. 00:47, столица, с вами Русское радио, меня зовут Артем Сорокин, в продолжении еще уйма классных и любимых, Полина Гагарина прямо сейчас.
2: Артем Сорокин.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Всем привет еще раз большой. Ой, вот так вот задумаешься, друзья, а бывает ли, чтобы все было хорошо? Мы хоть на русском радио и оптимисты безоговорочные, но все прекрасно понимают при этом, что жизнь — это череда проблем, бесконечная череда проблем, которая сопровождает нас от начала и до конца. Ну, я не знаю, заболела нога, начал лечить ногу, вылечил ногу, сломалась машина. Машину починил, стоишь теперь с ней в очереди. Очередь отстоял, дома сломался холодильник. Холодильник починил, поругался с женой. Женой помирился, ребенок учудил в школе. В школе решили проблему, заболел копчик. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И знаете, мне вот кажется, высший пилотаж — это при всем при этом сохранять какую-то внутреннюю стойкость, хорошее настроение, настрой только на лучшее и уверенность, вот как мы на русском радио говорим, что все будет хорошо. Хотя вот у меня, Сорокина, честно сказать, не получается так пока. Но не получается. До высшего пилотажа, ой, как далеко, где-то только так, в летном училище. Ну что, и, конечно, музыка русского радио, она нам точно поможет, задает настроение в продолжении Hi-Fi, в продолжении Ханна. От меня всем большой привет. 04:00 в столице.

вот этим летом пока не добираюсь до Санкт-Петербурга, а вот если осенью приеду, подойду к какому-нибудь мосту разводному и так и спою: кто тут организует мосты? А ты, кто ты? И выйдет, знаете, какой-нибудь вахтер из будки и скажет: о, да без проблем, для ведущего русского радио запросто сейчас поднимем любой мост. Было бы здорово, кстати, друзья, правда, иметь в Санкт-Петербурге знакомого разводильщика мостов. Ну, или какой-нибудь такой секретный пультик в кармане, как от телевизора. Приехал в Санкт-Петербург, подошел к любому мосту и поднял, потом опустил, поднял, потом опустил, поднял, потом опустил. Ну, а в общем, какие мысли должны приходить летом, пока до Питера не доехал, в ощущении того, что хочется увидеть нашу северную столицу, обязательно это как-нибудь и сделаем. Это «Русское радио» в продолжении Жанны Фриске.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Сам пришел! Я так и представил, как Юлия Михальчик кричит эту фразу. В хорошем смысле, конечно, такая же на разрыв новинка только что на русском радио. «Метеорит» называется эта история. И пусть в этом году на нас дальше падают только хорошие метеориты. Безобидные. Ну, надоели уже плохие метеориты, надоели плохие новости. Сколько можно? Хочется хороших метеоритов. Вообще, бывают ли хорошие метеориты? Ну, разве что маленькие такие, безобидненькие. Так, хорошая новость. Хороший метеорит упадет на нас в следующем часе. Это «Стол заказов» русского радио. Я, Артем Сорокин, уже сейчас готов принимать ваши сообщения по номеру +7 916 003 105 7. Сказал по памяти, думаю, забыл за отпуск или не забыл? Не забыл. +7 916 003 105 7. Да, вот проверяю себя по листочку, все правильно. Номер русского радио не забыт, так что в следующем часе «Стол заказов».
1: Артем Сорокин на русском радио.

77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А как вы считаете, друзья, что сложнее, просыпаться рано утром или работать в ночную смену? Как по мне, знаете, просыпаться рано утром, ну, гораздо сложнее. А кто-то скажет, да мне вообще легко, не представляю, как вы в ночную смену работаете. Но в любом случае, для всех здесь и сейчас стол заказов русского радио, возможность взбодриться. Я вот, честно говоря, Сорокин, ну, скажу вам, тоже сижу тут, немножко зеваю, но думаю, что это исправимо. Будем сейчас это ярко исправлять в столе заказов, плюс 7-916. Пишите в наши мессенджеры, плюс 7-916-003-105-7. Стол заказов русского радио начинается, и открывает его Людмила. Артем, привет, рада слышать тебя, доброго утра. Пусть этот день принесет радость и отличное настроение на весь день. Пусть все складывается лучшим образом в четверг, пусть всем принесет только позитив. Спасибо большое, Людмила. Привет, русское радио, хочу передать привет моему близкому другу Алексею, который сейчас в рейсе и явно слушает вас. Леша, привет, ждем дома. Ну как можно быть в рейсе и не слушать русское радио? Просто исключено. Такого не бывает в нашей вселенной. Все, кто в рейсе, все слушают русское радио.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот Алекс, вижу, со мной согласен, что просыпаться-то сложнее, чем работать в ночь. Привет, Артем, поздравь, пожалуйста, женушку с прошедшим праздником. Желаю нам метеоритный дождь любви, семьи и нежности, и верности. Галактику поцелую, вселенную взаимопонимания, а твоего солнца, Алекса, спасибо, Артем, просыпаться сложнее. Да уж, это точно, Алекс, ну, во-первых, пожелания какие замечательные для своей жены сформировал. Я бы даже так сказал, вот Алекс все время повторяет в своих сообщениях, что человека можно исправить только любовью, только любовью. А я вот запомнил, и теперь всем хочу это то же самое сказать, друзья. Вот правильно Алекс пишет, человека можно исправить любимого только любовью. Так, ну, смотрим, что у нас еще тут есть в нашем кладези приветов. Доброй ночи, передайте привет моей родной Пилораме, особенно Катерине, моей любимой, и чтобы все было хорошо, пока меня нет. Это написал Женя. Все, стол заказов продолжается, времени еще океан, пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как это важно и дорого не заснуть во время ночной смены. И вот я думаю, что Дубакова Марина со мной согласна. Доброй ночи, Русское радио. Передайте большой привет моей сестре Кульпиной Татьяне. Она работает на сутках с девчонками Стокарчук Надежды и Лохановой Натальей. Девчонки, помните, как мы работали вместе на складе от Дубаковой Марины? Да уж. Особенно, когда начальство бдит. Тут уж не покемаришь. Передайте привет всем работникам ПЛПК. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. От Виктории послание. Николай поддерживает. Доброй ночи всем, кто за рулем. Хорошей дороги. Внимательнее за рулем. Костроме привет. Анна Гущина. Привет, Русское радио. Самое лучшее радио в мире. Хочется пожелать всем мира и всего наилучшего. Чита, привет. Дальше. Валерия пишет. Русское радио. Привет моему мужу Мише, который за рулем сейчас. Люблю тебя, мой родной. Твоя Лера. Марина продолжает. Всем привет из Краснодара. Александр Герасимов. Артем, доброй ночи. Всех с прошедшим праздником. Приехали недавно из Абхазии. Доехали даже до Сухуми. Красота везде. Что природа, что люди добрые. Попробуй все, что понравится. Бери недорого. Огромный привет Москве. У нас еще 3 дня в Сочи. И много куда хочется сходить. Отпуск удался. Огромный привет всем друзьям. Завтра фотоотчет будет. Всех обожаю. Плохо иногда вообще не слышно Русское радио. Обидно. Александр Герасимов пишет. Александр, я думаю, это все из-за сочинских гор. Ну что тут поделаешь? Горы ведь сносить не будем. Будем ставить антенны на горах.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, время-то, в общем, еще есть, поэтому пишите. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Вы спросите, какие? Да во все. Где напишите, там увижу. А Светлана из Забайкалья пишет: доброго утра, любимое радио. Всем хорошего дня, отличного настроения. Коллегам Ане и Наташе огромный привет. Это Светлана из Забайкалья. Анатолий пишет из Красноярска: хочу передать большой привет своему сыну Захарову Никите, который находится на службе. Хочу пожелать ему здоровья, удачи, скорейшего возвращения домой, всем мира, добра и чистого неба над головой. Папа Анатолий написал на Русское радио. Так, продолжает Виталий из Ставрополя. Русское радио, пожалуйста, передайте привет Ивану Соловьеву. Мы его очень ждем сегодня днем в эфире Русского радио, особенно его кулинарную рубрику «Ольга и Виталий из Ставрополя». Ну вот, видно, люди уже подсели на кулинарные рецепты нашего Ивана дорогого. Честно сказать, друзья, я тоже подписан на его соцсети, смотрю, что он готовит. Думаю, это ж, ну, надо же, человек, вот как у него все легко получается, правда, вот, ну, легко, ну, вот легко готовит, легко живет, легко радуется жизни, хочется повторить.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Ну, я, Артем Сорокин, открываю дверцу наших приветов, как в гостях у сказки, помните? Та-та-та-там-та-та-там-та-та-там-там. Здравствуйте, дорогое Русское радио. Хочу передать привет всем своим коллегам с рязанской молочной продукции. Будьте счастливы. Оксана написала в стол заказов. Михаил продолжает. Привет, Русское радио. Передаю привет своей любимой жене Лерунчик. Трампампунчик, люблю тебя безумно. Ты у меня самое лучшее, написал Михаил и правильно сделал. Лерунчик, Трампампунчик, большой привет. Так, доброго времени суток. Надежда пишет, слушаю вас больше 10 лет. Вы классные, всегда на позитиве, пишу первый раз. Прошу передать привет моему любимому мужчине, Беляк Сергею. Скажите ему, что люблю его очень сильно. Вам желаю отличного рабочего дня. Также прошу передать привет в Ростов-на-Дону всем, кто узнал меня. Мой родной город, где не была больше 8 лет. Очень не хватает южного тепла. Уже 5 лет на Камчатке. Здесь погода прям как настоящая женщина. Суровая. Поставьте, пожалуйста, для нас хорошую песню. С уважением, Надежда. Надежда, ну, во-первых, хочу выразить восхищение. 10 лет вы слушаете Русское радио. Это большой срок. Вы большая молодец. Видите, первый раз написали, и новичкам всегда везет. Попали в стол заказов. Молодцы. Вы молодцы. И, конечно же, привет Камчатке, привет Ростову-на-Дону. Почаще надо встречаться, почаще надо приезжать в родные города, чего вам и желаю. Пусть это сложится поскорее.
2: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: неоспоримый факт, что стол заказов, конечно, заканчивается, но он возвращается. У нас каждые сутки 4 стола заказов. Елена Лебедева пишет ВКонтакте, поздравляя всех с великим праздником, днем семьи, любви и верности. Желаю вам теплых отношений, понимания, поддержки, любви и верности. Людмила пишет: Артем, привет, доброй ночи, с возвращением из отпуска в эфир любимого русского радио. Люда, спасибо, как же я рада вновь слышать тебя. Отличного настроения, с любовью, Людмила. Людмила, а я очень рад был видеть твои подарки, которые ты прислал на русское радио. Замечательные подарки, и вообще ты большая молодец. Одна из самых преданных слушательниц русского радио. Здорово, что у нас такие замечательные слушатели. Александр Зонтовский пишет: добрый вечер, русское радио, Пензенская область на связи. Мы с папой стоим в огромной очереди на заправке, но мы уже близко к цели. Скоро заправимся. Всем ночным слушателям большой привет, Александр. Пусть это поскорее уже случится. Рязанская молочная продукция. Передаю привет всем девчонкам: Насте, Средней, Оксанке, Людке, Ольке, главной катастрофе. Желаю, чтобы у вас хорошо пеклась выпечка. Сырники. Ну, как можно это слово в эфире произносить? Сразу же сырников захотелось. И масло не морозилось. Лучшие и позитивные девчонки, чтобы работали в удовольствии и не знали бед. Благодаря ним мы всегда кушаем вкусную выпечку. Русское радио, большое спасибо. Вот на этом вкусном сообщении мы завершаем, но впереди я обещаю для вас лучшие песни. Их много.
1: Артем Сорокин.